Кстати, с богинями, с ними вечные проблемы наблюдаются. Они то требуют их на пьедестал воздвигнуть, то чтобы им дары всячески приносили. У наших девчонок другая тема – фея. Звучит не хуже, чем богиня, а вместе с тем совершенно другая суть. Фея домашнего очага, фея хорошего настроения, фея радости, фея любви и фея тепла. Без всего этого, согласитесь, жизнь будет скучной и грустной. Я, Юлия Калинина, буду вместе с вами до 8 утра в эфире «Любимого русского» создавать некую магию, без всяких волшебных палочек. И, как выясняется, у нас с вами, друзья мои, блестящий творческий тандем получается. Прошлый час стол заказов все это подчеркнул, так сказать, высветил яркими красками. Огромное спасибо за ту радость, которую вы дарите мне. Постараюсь вас также не разочаровать. Песни хорошие уже готовы, настроение, как всегда, отличное. И да, эти выходные вроде бы первые осенние, а получается настроение совсем не осеннее. Юлиана Караулова, Монокини, Артур Пирожков, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вот кто будут нам с вами подпевать. И я уверена, что мы с вами, как всегда, здорово стартуем, классно продолжим и сногсшибательно завершим этот уикенд. Все.

На самом деле редко такое бывает, чтобы первое творческое сотрудничество, и бам, сразу получился 100% хит, который все девчонки, да и не только девчонки, напевают с удовольствием. Сама видела на днях, как водитель такси, сидя за рулем вот под эту песню, пристукивал ногами, прихлопывал по рулю и, в общем, подпевал: «А ты, моя подруга». Уж не знаю, о ком он думал в этот момент, но точно о чем-то хорошем. Надеюсь, у вас, друзья, в эти выходные есть масса планов, которые ваши товарищи обязательно включены. Но мы здесь на русском готовы составить компанию тем, кому скучно, грустно, некому руку подать. Ваша подруга — это я, Юлия Калинина. Буду с вами до 8 утра по Москве. Оставайтесь.

0: Ах, дорогие мои, согласитесь, это тот самый случай, когда ремейк ничуть не хуже оригинала. Диджей-демиксер Денис Клявер только что в нашем эфире были. Ну и, к слову, диджей-демиксер вместе с Вячеславом Макаровым всего неделю назад были в нашей студии. И это было действительно классное интервью. Ребята представляли свою новинку, которая, кстати, в нашем эфире звучит под ваши аплодисменты. И да, не могу не порадоваться, что лично с демиксером познакомилась. В общем, самые невероятные встречи, самые приятные творческие знакомства, самые яркие хиты нашей российской эстрады всегда ждут вас здесь, на русском.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные,
3: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Каждое воскресенье в 8 утра.

0: Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
0: Дембельский альбом на Русском радио.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Друзья мои, доброго утра, если по времени московскому живете, и прекрасного дня, если у вас уже, ну, скажем, 9 утра, например. А независимо от того, который час, пусть этот день будет максимально классным и успешным. Ну, а если вам повод для хорошего настроения, необходимо ловить таковой. Сегодня отмечаем Всемирный день бороды. 5 сентября 1698 года Петр I велел всем бороды брить или налог платить на это настоящее мужское украшение. Ну, что сказать, борода была, есть и остается символом мужской красоты, символом мужественности. И даже безбородые мужчины в этот день перестают бриться, дабы бородачей поддержать. Поэтому, если кто-то вас сегодня обвиняет в том, что ваши шутки бородаты, это комплимент.

Друзья мои, наверняка слышали высказывание: если хочешь быть счастливым, то будь им. Как вы думаете, кто это сказал? А между тем, это Лев Толстой. А кто бы мог подумать, да? Не самый позитивный, казалось бы, товарищ. Однако, да, классик российской литературы. В общем, я надеюсь, что вы действительно позволите себе роскошь именно сегодня, 5 сентября, быть просто счастливым. Не откладывать на завтра, а просто наслаждаться каждым мгновением, каждой нотой любимых песен здесь, на Русском радио.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: когда находишь свое, есть непреодолимое желание сделать жизнь этого человека максимально сказочной и прекрасной. Тут главное, друзья мои, соблюдать разумные пределы. Потому как, если душнить начнете, любимый ваш или любимая, вас желают свободы и пусть даже не так красиво обустроенного быта, но тем не менее, чтобы воздух, чтобы кислород, чтобы было ощущение чистого горизонта. В общем, надеюсь, что вы сможете как-то разумно сочетать и заботу, и участие, и вместе с тем личное пространство. Без этого абсолютно точно никуда. Ну а вообще в выходные хочется думать только о том, чтобы как следует отдохнуть, восстановиться и почувствовать себя тем самым человеком, который готов к подвигам, к чудесам и свершениям. Но все это оставим до понедельника, а пока восстанавливаем затраченные ресурсы. Суббота и воскресенье у нас для этого имеются. Группа «Фабрика», Григорий Лепс, Ирина Дубцова для поддержания вашего отличного в ближайшее время на русском.
1: Что слушает страна? Сладкий

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

дорогие мои, я думаю, что сегодня тот самый день, когда вы можете себе позволить сказать собственное громкое весомое слово, потому как это во время рабочих будней, когда вокруг вас коллеги, руководство и прочее, приходится держать себя в руках. А сегодня, если вы хотите сказать «дайте мне чаю», «налейте мне кофе», «дайте мне отдохнуть», не сдерживайте себя, кричите о ваших чувствах и подпевайте любимым песням здесь, на русском. Доброго утра!

Но мы здесь на русском не только верим вам, но и верим в вас. Может быть, именно вы, друзья мои, окажетесь теми счастливцами, кому достанется наша эксклюзивная пластинка. Итак, рассказываю подробности. Мы выпустили виниловую пластинку, которая вышла ограниченным тиражом и собрала 30 лет истории золотого граммофона. Ну и, естественно, там ваши самые любимые песни. Эту уникальную пластинку купить невозможно ни в одном магазине. Нигде во всемирной паутине ее не сможете обнаружить. Только выиграть у нас здесь на русском в нашем канале в Мак. Подписывайтесь на наш канал и жмите «Участвовать». Подарим 5 пластинок. Победителей выберем уже через пару недель, 18 сентября. Поэтому давайте ни секунды, ни медля, не ждите. Хватайте свое счастье здесь и сейчас, и я уверена, что все будет хорошо. Оставайтесь на русском. Доброго утра, отличного дня.

0: Еще не скоро. Аж 17 ноября отметим Международный день студент, потом и до Татьяниного дня. Нашего российского рукой подать. Это уж 25 января, еще раз напомню. Ох, друзья мои. Надеюсь, что студенты в эти выходные отдыхают. Для того, чтобы в понедельник с утра пораньше с новыми силами, ни одной пар не пропуская, прибыть к месту учебы и в хорошем настроении грызть гранит науки. Хотя само по себе как-то неаппетитно звучит. Давайте скажем так, получать новые необходимые для дальнейшей карьеры знания. А во всех ваших начинаниях, я ничуть не сомневаюсь, вам будет сопутствовать удача. Ну, давайте так, все дела, как всегда, в долгий ящик до понедельника. А в выходные только и делаем, что ничего не делаем, наслаждаемся, и пусть все, что вас радует, обязательно прибудет вместе с вами. Если это общение с любимыми ведущими и песни классные, которые здесь на русском звучат в режиме 24/7, то вы абсолютно точно попали по адресу.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут.
5: Крутые новости.
4: Крутые игры.
5: Крутая музыка.
4: И все это.
5: Все это.
3: Крутую по-русски. Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Дода Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дода Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Дода Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
11: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
12: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну что, дорогие мои, сегодня небо нам покажет свой самый серый, самый неприглядный лик. И тем не менее, даже в таких погодных условиях русская, как всегда, приходит на помощь. А в каких, собственно, погодных? Дождь ожидается примерно с 6:30 до 15 по Москве. Ветер порывами до 9 метров в секунду. И дальше, может быть, и 21 даже метр в секунду. Но это если нам очень не повезет. Мы с вами, как всегда, будем надеяться на лучшее и будем верить в то, что дождь будет, ну, такой средней интенсивности, за пару часиков все прольет и снова высияет солнышко на горизонте. Кстати, синоптики еще вчера прогноз давали гораздо более мрачный, а вот сегодня говорят, нет, после 15 уже все будет хорошо. Сможете и с семьей погулять, и насладиться первыми прохладными, такими приятными осенними вечерами. Здесь на русском наслаждаться каждым мгновением совсем не сложно, потому как и любимые ведущие есть, и песни любимые уже заряжены. Зовут меня Юлия Калинина, вместе с вами ближайшие пару часов, потом «Елка», Роман Архипов, Кристина Арбакайте, Авраам Руссо, все это для вас на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Бесценная, прекрасная и твердая, как настоящий бриллиант Севиль. Здесь на русском. Ну что, остается только порадоваться за Севиль, потому как она, выбрав свой стиль единожды, ни на шаг от него не отступает и в этом действительно проявляет твердость позиции. Только лучшее для самых преданных поклонников. Бриллиант, горяченная премьер-сезон, который, я уверена, и в вашем, и в нашем плейлисте займет свою почетную строчку. Чай вдвоем впереди, Николай Басков будет чуть позже, затем Бандерас подтянутся. Ну а я, Юлия Калинина, остаюсь здесь, в столице начался дождь, а у нас на русском светит солнце. Грейтесь в его лучах.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
4: За тобой внимательно. Это залипательно.
1: Русское радио.
5: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется.
10: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
11: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных, концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru. 0+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Считайте перед сном интегралы. Овечки! Ха, прием для слабаков! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

просто в самое сердечко попадают. Во всяком случае, девчонки, судя по комментариям, в восторге. Потому как там Владимир стоит, молодой и вечно прекрасный отец. И два сына красавца. Красота.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. СМИ узнали о решении Украины ввести трехдневный режим прекращения огня. ВСУ получили приказ соблюдать режим тишины до предстоящего вторника. Накануне стало известно, что американские переговорщики сегодня посетят Москву, затем направятся в Киев. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники привезут предложение о завершении конфликта на Украине. Минпросвещение заявили о продолжении эксперимента по упрощенной сдаче основного государственного экзамена. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что в некоторых регионах девятиклассники могут сдавать только два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Это если они планируют поступать в колледжи и техникумы. Такое право учащиеся девятых классов получили в нынешнем году в 12 регионах. Минздрав расширит программу диспансеризации взрослого населения. Приказ должен вступить в силу с марта следующего года. Предполагается, что будет больше обследований. Например, в рамках первого этапа медицинского осмотра все граждане старше 25 лет будут проходить скрининг на антитела к гепатиту С каждые 10 лет. Кроме этого, повышенное внимание уделяется онкологическим заболеваниям. Среди прочего, становится обязательным эндоскопическое исследование слизистой оболочки пищевода. В расширенный состав сборной России по футболу на осеннем матче вошли 38 игроков. Дебютировать в национальной команде могут вратарь ЦСКА Владислав Тороп, полузащитник Ростова Алексей Миронов и полузащитник Крыльев Советов Иван Алиников. В рамках осеннего сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с уранцами в Казани 29 сентября. В РФС говорят, что дополнительно объявят о других осенних матчах. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

подумать, что движ станет настоящим стилем жизни для двух ребят, которые встретились однажды для того, чтобы создать дуэт, который войдет в музыкальную историю нашей страны. А между тем, почти 15 лет Филатов и Кэрос создают то самое звучание, которое можно назвать гиперсовременным. Они говорят не то, говорят и поют, и играют не то, как звучит сегодняшний день, а скорее про день завтрашний. А не могу вам сказать, что там завтра будет хорошего, что день грядущий нам готовит, могла бы я пропеть голосом оперного артиста арию Ленского, но нет, друзья мои, только про день сегодняшний. Сегодня у нас дождь, сегодня празднование дня рождения дорогой нашей столицы, золотой нашей Москвы, и сегодня и всегда здесь с вами любимое русское радио. Проект Айова уже совсем скоро, потом Сергей Лазарев и Жасмин. Постараемся сделать все возможное, чтобы те огрехи, которые допустила Небесная канцелярия, и своей погодой испортила нам все настроение. Ну, точнее, могла бы это сделать, но русская, как всегда, повернет все вспять, и все, как всегда, будет хорошо.

очаровательная Жасмин пробует себя в новом амплуа. Она теперь актриса. Я думаю, что, как и многие поклонники, я тоже буду ждать выхода фильма, где Жасмин сыграет экс-футболистку с непростым прошлым, еще более непростыми отношениями с тренером. Да, там, судя по всему, ожидается нешуточный накал страстей. Думаю, что это будет так же круто, как и все, что делает Жасмин.

может. Друзья мои, только приятных приобретений в этот день. И вообще всегда хочется вам пожелать, и совершенно неважно, живете ли вы в центре огромного мегаполиса или где-то в маленьком городке. Ведь независимо от точки на карте, вы можете оказаться тем самым счастливчиком, кому достанется потрясающая виниловая пластинка. Итак, друзья мои, мы собрали целую музыкальную эпоху золотого граммофона в одну единственную уникальную виниловую пластинку. Купить это коллекционное издание нельзя, но зато можно его получить у нас здесь, на Русском радио. Их всего 5. 5 экземпляров. И они уже ждут подписчиков канала Русского радио в Макс. Подписывайтесь и нажимайте «Участвовать». Победители объявим уже совсем скоро, через пару недель. Это произойдет 18 сентября, поэтому искренне от души каждому из вас желаю удачи. Кто знает, может быть, именно вам повезет.

0: Реклама на русском. 5 сентября в 16.00. Владивосток. Площадь борцов революции. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Как делать деньги? Лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: последний раз.
1: Ну, мы с вами, если потеряем друг друга, то совсем ненадолго, так скажем, пропадем из поля зрения. Вы из моего, а я из вашего. Но все это до вечера понедельника, до 6 часов. Там снова встретимся. А коллеги Соловьев и Пряников, как всегда, будут в отличном настроении. Ну, и я тоже постараюсь не подкачать. Итак, 18 вечер на русском, как всегда, будет максимально здорово. Друзья мои, за минувшую ночь всех вас благодарю. Просто отличная компания. Невероятно с вами повезло. Юлия Калинина. До скорого!

0: что слушает страна.
1: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
0: Русское радио.
2: Потому что без тебя остановится земля. И на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба заключила соглашение о поставках топлива с 12 нефтекомпаниями. Они обязались ограничивать подорожание горючего на заправках не выше инфляции. Причем, как отметили ФАС, регионы могут самостоятельно заключить соглашение с частными сетями АЗС о предельном уровне цен на бензин и дизель. В нынешнем году антимонопольная служба возбудила 50 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка. Правительство установило единые требования к доменным именам в национальных зонах РУ и РФ. Как пишет ТАСС, названия сайтов должны содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой, а также не иметь дефис одновременно на третьей и четвертой позициях. В имени не должно быть слов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. А еще домены не должны содержать наименование государственных и общественных организаций без такого права. В Москве сегодня, в день города, продлят работу общественного транспорта. Станции метрополитена и МЦК будут открыты на вход до 2 часов ночи. До этого времени также продолжат работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах города. Кроме этого, как сообщили в столичном Дептрансе, пассажиры смогут воспользоваться регулярными ночными маршрутами наземного транспорта. В Москве исполняется 879 лет. 2 дня бабьего лета ожидаются в Москве на предстоящей неделе. В гидрометцентре заявили РИА Новости, что во вторник и среду после резкого похолодания будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В дневные часы воздух прогреется до 21 градуса, хотя ночи будут холодными, ожидается температура не выше плюс 9. С четверга в столичный регион вернутся дожди. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаен, 114-774-652-74-44.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
7: Держатов, найдите груз.
6: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Реклама на русском.
1: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
5: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Хорошо, что завтра пятница, а не послезавтра, как вчера.
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Американские переговорщики везут в Россию предложение по завершению конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники направляются в Москву. Предполагается, что сегодня они встретятся с российским руководством, затем поедут в Киев. СМИ пишут, что американские власти просили Украину временно прекратить атаки на Москву и российские энергообъекты. С подобной просьбой обратились и к России, чтобы не было ракетных ударов по Киеву. Минздрав модернизирует информационную систему для хранения электронных справок. Ведомстве пояснили, что это необходимо для реализации двух уже принятых законов, в частности, о безопасности дорожного движения. В нем прописано, что медсправки, необходимые для получения обмена водительских прав, будут переведены в электронный вид. А еще вступил в силу закон об обязанности иностранцев проходить медицинское свидетельствование в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Минтранс выбрал дизайн нового дорожного знака для парковки многодетных семей. Однако, как заявил ТАСС, глава ведомства Андрей Никитин, его представят позже. Подчеркнул, что сделать выбор помогло народное голосование. Гражданам предложили 7 вариантов нового знака. Он будет обозначать специальные парковочные места для многодетных семей. Такие зоны хотят организовать возле школ, поликлиник, детских садов и торговых центров. В российской премьер-лиге стартует 7-й тур. В первом матче сегодня «Крылья Советов» примут лидера РПЛ «Краснодар». Потом действующий чемпион «Зенит» дома сыграет с ЦСКА. Центральной встречей тура станет московское дерби «Динамо-Спартак». Матч состоится завтра. В турнирной таблице спартаковцы занимают второе место. Далее следуют «Зенит», «ЦСКА» и «Балтика». На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Наговаков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Сегодня во Всемирный день бороды. С растительницей на лице буду я, Миша Набоков, а вот Андрей Макеев. И наши шутки будут точно без бороды. Это вкрутую по-русски. Доброе утро!
3: Но за всех-то говорить не надо.
2: Хотя ты уже с бородой, Андрей.
3: Да ладно я-то. Это... Лена Журавлева уже, глядя на нас с тобой, уже, знаешь, хочет...
2: Тоже ощетинилась.
3: Хочет быть похожей на нас во всем.
2: Слушай,
3: поэтому...
2: сегодня все с бородой будут.
3: Если...
2: И даже Ленка тоже.
3: Рубрика «Лена жарец», Лена Журавлева, она тоже с бородой уже давно. Знаешь, она отрастила себе.
2: Слушай, ну ей идет, ей красиво.
3: Ну
2: ей
3: да,
2: все
3: да.
2: Красиво.
3: В принципе, сейчас, знаешь, ты видишь, как похолодало. Сейчас,
2: конечно, это теплее, удобнее,
3: всем,
2: приятнее.
3: Всем женщинам рекомендую периодически, знаешь, тоже да. Вот что-то такой вот наращивать.
2: Поддерживать.
3: Ну да, растительность, потому что теплее было. В общем, у нас мы согреваем вас, да, потому что осень наступила, но тем не менее нужно стараться. Да, Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит бурит», игра «Накрутили по полной», с вами сыграем крутые песни. Будет нам клево, весело, интересно, здорово.
2: Я совсем скоро расскажу, какое заведение нужно открыть, чтобы заработать 1 000 000 в месяц. Хотите?
3: Ничего себе. Ничего себе. Это прямо какие-то советы блогеров, да, начитался, насмотрелся.
2: Нет, в интернете. Нет, это не блогеры. Это коучеры. Вы хотите быть богатыми? Я не слышу вас! Да!
3: Ты думаешь, они так работают? Ну хорошо, ладно. Но ты так будешь. Ты именно так все и сделаешь.
2: Я такой коучер, да. Но перед этим, естественно, наша фирменная зарядочка. Что нужно сделать, если не получается поднять штангу в спортзале, расскажут Иванушки с песней «Реви».

0: выпуске в крутую.
1: Мы танцуем и обсуждаем новости в этом танце. Так, хорошо. Мужчина в Китае открыл чесальни для людей. Бизнес приносит ему более 1 миллиона рублей в месяц. Что это такое, друзья? Услуга, она стоит 4 тысячи рублей, но около того, может быть, больше, в зависимости от того, где почесать. В час снимает стресс и улучшает сон. Во время процедуры специально обученные сотрудники с длинными ногтями, это, кстати, важно, сотрудники или сотрудницы. Мне вот хотелось бы, чтобы сотрудница меня с длинными ногтями чесала, а не сотрудник, допустим. За это надо, наверное, доплачивать уже. В общем, почесывает зудящие участки тела клиента, чтобы помочь им расслабиться. Всего у предпринимателя две точки пока только. Имеется в виду две точки чесальни или где две точки, где чесать? Пока две зоны только, да?
2: Да.
1: То есть спина, допустим, и пятка. Нужно новые точки открывать, где почесать еще. Некоторые клиенты говорят, что такие почесывания нравятся им даже больше, чем массаж.
2: Я бы заплатил 4 тысячи рублей. Вот за
1: опять,
2: такое.
1: Подожди, опять.
2: И 5 тысяч рублей, потому что у нас
1: подожди,
2: такого нет.
1: А 6?
2: И 6 тысяч рублей. Потому что, дорогие друзья, это же вроде звучит смешно, да, но мне вот такой точки не хватает.
1: Почему
2: раз,
1: смешно?
2: Куда,
1: мне кажется, это
2: куда
1: не смешно.
2: Куда бы сходить, знаешь, чтобы тебе почесали, потому что у меня семья отказывается мне чесать спину уже
1: ты,
2: давно.
1: Ты их заставляешь, да? Ну, заставлял раньше.
2: Раньше заставлял, да, приходилось уже, знаешь, что, как это называется, шантажировать даже в каком-то смысле.
1: В чем заключается супружеский долг? Чесать спину мужу, правильно?
2: Ну, мне вчера исполнилось 40. Поэтому уже только в этом, понимаешь...
1: Андрей, тебя почесали что, вчера?
2: Кстати, нет. Кстати, даже вчера...
1: Мы тебя поздравляем.
2: В честь праздника даже отказались чесать спину.
1: На меня не смотри, я не буду.
2: Потому что, понимаешь, жена уже даже стригает специально ногти. Она говорит, все, я ногти постригла, у меня не получается.
1: Она даже специально в салон не ходит уже, да, для ногтей, чтобы тебе не чесать спину.
2: Да, сын под предлогом того, что он не хочет чесать спину, начинает учить уроки.
1: Дома на спине у тебя.
2: Дочь маленькая, трехлетняя, спать ложится сразу же, понимаешь, среди бела дня. Капризничал, дочь, почеши спинку. Никак, понимаешь. Я в детстве маленький был. Я бабушке только так чистую спину чесал, понимаешь, бесплатно.
1: Серьезно?
2: Сейчас готов и 5, и 6 тысяч, Миш, заплатить.
1: Именно
2: и 7
1: бабушке?
2: Тысяч. Миш, хочешь заработать? 7 тысяч.
1: Не, я не буду.
2: 8. 10.
1: Ну, подожди, сколько
2: 15.
1: Ты сказал?
0: Крутую по-русски. Что? Русское радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Сегодня Международный день благотворительности.
2: Замечательный праздник.
1: Помогайте людям просто так, как делаем это мы с Мишей периодически. Просто выходим и помогаем.
2: И помогаем всем.
1: Естественно.
2: И не только людям.
1: И собакам. Да вообще всем остальным, да, если есть возможность сделать мир лучше, делайте его.
2: Конечно.
1: Я бы, знаешь, вот если есть возможность, вот у меня, например, соседка...
2: Извини, я тебя перебью. Если есть возможность сделать песню лучше, тоже сделайте.
1: Конечно. У меня вот, например, я ехал как-то из детского сада, смотрю, у меня соседка, бабушка, идет вместе со своей внучкой на автобус. Я думаю, давайте я вас подвезу.
2: Причем им не нужно было. Но ты подвез все равно, да?
1: Ну, судя по тому, что они сели мне в машину, значит, им нужно было. То есть они не просто так же это сделали.
2: Может быть, с корыстной целью они сели?
1: Нет, может быть, с корыстной целью я им предложил поехать. Но, видишь, я в этот день был слишком добрый, поэтому я не стал брать просто даже
2: у тебя в бардачке денег. Там 500 рублей было, сейчас нет, посмотри.
1: Да. Вот, поэтому я подвез, и, в принципе, не жалко было. Угу. А потом родители этой девочки стали предлагать моей жене с сыном довести, знаешь, чтобы они их...
2: Ответить благодарность.
1: Ответить благодарность.
2: Они такие, блин, ну нам теперь тоже надо.
1: Ну да, да, так вот и так, вот было, так да? Это и делается обычно.
2: Очень громко.
1: Нормально. Причем. Но нет, я сделал просто так. И, в принципе, мы так друг другу помогали до тех пор, пока мы не переругались. Кто кого должен возить.
2: Потому что в какой-то момент кому-то действительно было не надо. Да,
1: да, да. И человек говорит, мне не надо, спасибо.
2: Да садись, я тебе говорю.
1: Садись, я сказала.
2: Так, а ну-ка села быстро, за волосы. Прикинь, там уголовщина на самом деле была.
1: Ну вот такое дело, да.
2: Но не будем рассказывать, чем закончилось.
1: Да, пусть ваша история будет гораздо позитивнее. И люди будут вам благодарны за ваши поступки. Какой добрый поступок вам однажды вернулся неожиданным образом?
2: Да. Вот, не обязательно хорошо. Может быть, очень хорошо.
1: Чересчур.
2: Да, слишком хорошо.
1: Настолько
2: вернулось.
1: Хорошо, что хочется об этом рассказать.
2: Да.
1: Пишите ваши истории в личные сообщения, в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте и в канале ВМАКСе. Где?
2: Да ты опять меня, что ли? Опять? Ну где, где? В комментариях под постом с темой дня. Как же ты меня уже...
0: Крутую на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатое с Довлатовой» на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: Отличное утро! Вкрутую по-русски!
1: Мы будем говорить про любовь, но к нашей крутой авторамке с логотипом Русского радио. У нас такая игра. Накрутили по
2: да.
1: полной.
2: Любовь на троих, скажем так, да?
1: Да. Ну, должен
2: кто больше любит?
1: Должен кто-то появиться.
2: Тот и получит ее.
1: 8-4-9-5.
2: 9-9-5-105-7.
1: Три факта для вас приготовили. Один из них, правда, отгадаете, все получится.
2: Да, сейчас факты должны еще немножко после готовки просушиться.
1: Да,
2: а вы
1: пожалуйста.
2: Пока звоните.
1: Да. Сколько?

0: Давайте разбираться.
1: Фото на память с цветами — это прошлый век уже. Сейчас девушки стараются фотографироваться на память с с авторамкой, с нашей, с логотипом русского радио.
2: И с автомобилем.
1: Да,
2: но и это... с авторамкой в нем внутри.
1: Ну, да, автомобиль мы не обещаем. А вот да. Авторамку с логотипом русского радио, знаешь, ее
2: не... Ну, автомобиль — это уже дело наживное. Если есть авторамка, он сам появляется.
1: Понимаешь, если есть авторамка, ее не грех и девушке подарить на первом свидании.
2: Слушай, я согласен.
1: Да?
2: Автомобиль себе оставить.
1: Ну, это конечно.
2: Ну, это святое, конечно.
1: Евгений, здравствуйте. У нас Евгений из Йошкар-Олы дозвонился к нам в эфир. Ну, дальше, Евгений, мы предложили несколько вариантов, как можно распорядиться крутой авторамкой с логотипом русского радио.
2: Да, мы предлагали Евгению либо автомобиль, либо авторамку. Он выбрал авторамку.
1: Да, Евгений, ну, в общем, мы сами выбрали.
2: Как выбрали.
1: Да. Готовы с нами сыграть теперь?
3: Да, конечно.
1: У нас три факта, один из них правда. Если все получится, значит, авторамку вам подарим. А дальше с этой авторамкой, знаете, можно покорять всех девушек Йошкар-Олы. Да не только Йошкар-Олы, в любом городе сразу.
2: И даже горные вершины, и морские.
1: Если получается, да.
2: Да, ну да, абсолютно, она универсальная.
1: Универсальная.
2: Инструкцию мы потом вам вышлем по почте.
1: Да разберется.
2: Человек читать умеет, разберется.
1: Люди современные.
3: Конечно, конечно.
1: Ну все.
3: АБВГ знает.
1: Ну вот, молодец.
2: АБВГ и все, а дальше и не надо уже.
1: Он знает Е-О-Ш-К-Р.
2: Нет, он сказал АБВГ, там ее уже нет.
1: Ну, хорошо, хорошо, ладно. АБВГ, в принципе, достаточно.
2: Конечно,
1: достаточно. Погнали, у нас три факта.
2: Итак, ваш ответ...
1: Это была шутка. Шутка от Михаила.
2: Шутка была.
1: Михаил расшутился тут.
3: Фоторамка — ответ.
1: Авторамка. А не фоторамка.
2: Неправильно, проиграли, к сожалению.
1: Ответ неправильно.
2: Да, вот такая игра. Итак, в честь Международного дня благотворительности мы накрутили факты про добрые дела. Факт номер один. В Японии в 19 веке существовало поверье, что если бесплатно помочь незнакомцу донести тяжелую вещь, можно на год лишиться удачи. Я по-японски немного агрессивно прочитал. Факт номер два. Люди, которые делают кому-то небольшой подарок или оказывают услугу, обычно думают, что получатель обрадуется меньше, чем он радуется на самом деле. И факт номер три. В Швейцарии существует официальный день, когда люди обязаны сделать хотя бы один добрый поступок незнакомому человеку.
1: Почему ты вдруг наорал?
3: То есть надо выбрать один правильный ответ.
2: Да, правильно. Я по-японски прочитал. Все.
1: Я не знаю, почему-то больше Михаил агрессивно наорал на нас в конце.
2: Нет, ну, во-первых, не на нас, а на тебя конкретно.
1: Никто не ожидал вообще такого. Михаил.
2: Ну, а я не ожидал.
1: Михаил, я
2: не
1: понимаю, что
2: человек.
1: Сегодня первый рабочий день.
3: Я думаю, это, по вашему тону, наверное, третий правильный ответ.
2: Вы подумали, что я вам подсказываю,
1: Михаил,
2: да?
1: Если орет, это не всегда правда. Михаил не всегда прав. Да, да, я вам скажу так. Да. Я знаю Михаила очень давно.
2: Это просто осеннее обострение, поэтому...
3: То есть, близок к Японии, да?
2: Я принимаю лекарства. Все нормально. Я просто забыл принять сегодня. Есть лекарства, нет?
1: У меня?
2: Да.
1: У меня свои. Таблетки.
2: А Андрей принял, поэтому он более спокоен.
1: Конечно. Мои лекарства тебе
2: не
1: подходят.
2: Так что вы не обращайте внимания на интонацию. Мы никому не подсказываем, только за деньги. Ты сказал про деньги, нет?
1: Сказал, конечно.
2: Но все по телефону, да?
1: Да. Все. Евгений, первый, второй или третий вариант правда?
2: Да, как вы думаете, какой вариант? Просто вот подумайте. Первый вариант, что в Японии есть поверье, что не надо помогать.
1: В втором варианте вообще ничего не понял.
2: Второй вариант, люди думают, когда ты помогаешь другим людям, что они радуются меньше, чем на самом деле.
1: Что-то из философии.
2: Что-то из Канта.
1: Да.
2: И третий вариант, что в Швейцарии существует прям день специальный, когда обязаны люди делать добрый поступок.
1: Все.
2: Один,
1: цифра.
2: Два или ты? Три. Андрей, ты все-таки забыл выпить лекарство, да? Смотрю, ты
1: заканчивается
2: тоже...
1: действие.
2: Андрей на агрессивность, переходит. Цифра!
3: Я думаю, первый ответ. Первый,
1: да? То, что в Японии в 19 веке существовало поверье, что бесплатно помочь незнакомцу донести тяжелую вещь можно на год лишиться удачи. Нет такого поверья в Японии!
3: Блин.
1: Теперь у меня заканчивается...
2: Андрей, а принесите таблетку.
1: Подождите секунду. Евгений,
3: таблетку тоже дайте.
1: Подождите, Евгений, вы думали, что мы не слышали, что вы сказали третий и первый вариант, и мы все это время пытались заболтать вас, сбить немножко на первый вариант. Угу. Мы
3: там
1: слышали, пока мы болтали, вы сказали третий вариант. Пока мы болтали, сказали, нет, первый вариант.
2: Да,
1: и мы все продолжали говорить, чтобы вы наконец-то сказали второй вариант. Люди, которые делают кому-то небольшой подарок или оказывает услугу, обычно думает, что получатель обрадуется меньше, чем он радуется на самом деле. Это второй вариант был правда. Это показали несколько экспериментов. Участники систематически недооценивали положительные эмоции людей, которым они сделали что-то приятное. Но мы сейчас вам поставим песню группы «Винтаж». Хотя бы это, Евгений, оцените от нас, где мои таблетки.
2: Это просто принесите. Да принесите ведущему таблетки, не могу. Потому что это уже невозможно просто.
4: Накрутили по полной на русском радио.

0: Настроение. Утро. Вкрутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Мы обсуждаем, какой добрый поступок вам однажды вернулся неожиданным образом. Алексей написал: «Всегда, когда нахожу чьи-то телефон или банковские карты, стараюсь найти хозяина и вернуть. А недавно так получилось, потерял телефон, на следующий день вернули. Бумеранг добра». Ну, правда, не его вернули телефон.
2: Просто.
1: Чужой.
2: Да, но просто это какой-то. Вам не надо, забирайте.
1: Да. Но все равно приятно.
2: Да, всегда. Все равно. Даниила написал. Даниила Павловича, между прочим, просим с уважением относиться.
1: Пожалуйста, с отчеством, если не трудно.
2: Покормил собаку, а она меня укусила. Ну, тоже своего рода благодарность. С животными такая история, потому что они же по-своему воспринимают благодарность. Вы же не знаете...
1: Это на языке собаки огромное спасибо, на самом деле.
2: Потому что вот мы, например, покормили соседского кота.
1: Так.
2: Прям несколько раз давали ему классную еду всякую, прям со своего стола отнимали от сердца, знаешь.
1: Подвезло.
2: Да, коту, естественно. Конечно. И он решил нас отблагодарить, и вчера, позавчера, вернее, мы выходим во двор, а у нас мышка лежит. Мышка прям такая, знаешь.
1: Как это мило,
2: и, конечно, мило. Мило, конечно, было очень хорошо. Жена визжала.
1: Дети тоже
2: Дети
1: орали.
2: Разбежались, да. Они сказали: мы не выйдем больше на улицу, пока ты это не уберешь! Вот это вот у нас с крыльца!
1: Визжала, но приготовила как миленькая эту мышку.
2: Поэтому, да, поэтому, видишь, вот как животное благодарности надо.
1: Слушай, это вы еще тапки свои не проверяли.
0: Вкрутую на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. Городово, город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
4: Жертва. Найдите груз.
3: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну что, календарь перевернули?
3: И Лену развернули, как говорится.
2: К микрофону,
3: конечно, да.
2: Лена Журавлева.
3: Привет, Лена.
1: Привет.
3: Привет.
1: У меня такое ощущение всегда, что когда начинается сентябрь, хочется каких-то более серьезных тем.
3: Согласен.
1: Хочется учиться, хочется узнавать новое, хочется идти вперед.
3: Говори, не останавливайся, продолжай.
1: Мне все время так, печально, что наша рубрика такая короткая.
2: Короткая?
3: Слушай, самое главное не размер рубрики, а как ты пользуешься ей.
1: Давайте ее сильно не растягивать и плотненько зайдем.
2: Перейдем уже к теме сегодняшней.
3: Мы давно ее обсуждаем уже,
1: да,
3: Андрей.
1: Мы будем говорить, у нас серьезная тема про вкус.
3: Про вкус.
1: Про вкус, да. Почему в одной стране, например, какой-то продукт возвеличивается, дорого стоит, а в другом это считается бросовым, невкусным чем-то.
3: Да?
1: Несъедобным.
3: Почему?
1: Даже. Да, вкус это не природа, это воспитание все-таки.
3: Согласен.
1: Человек не рождается с отвращением к ливеру или любовью к трюфелям, да? То есть ему надо до этого попробовать, какая-то предыстория должна быть, история вообще кулинарная,
3: конечно,
1: этой страны. Поэтому есть
3: сначала
1: продукты,
3: теория, потом уже есть.
1: Да, и потом пока семья, детство формирует его вкус.
3: Пока не выучишь, ничего не получишь.
1: Хотя, мне кажется, мы все выросшие достаточно такой определенной едой нас кормили, ничего, трюфели и устрицы тоже, в принципе,
3: скажем
1: можем
3: так, мы все здесь присутствующие выросшие при царском дворе.
1: Нет!
2: Не привыкли к кореньям.
3: Да. Общем, мягко говоря.
1: И я хочу сказать, что ни один из продуктов, которые где-то любят, где-то нет, не является объективно вкусным или объективно несъедобным. Давайте поговорим.
3: С точки зрения какой-то физики, да, мы это сегодня обсуждаем какой-то.
1: Вот, например, в Китае, да, давайте, например.
3: В Китае
1: куриные лапки называются феникс, это закуска к пиву, уличная еда, ресторанное блюдо.
3: Угу.
1: Тушеные в соевом соусе, с анисом, острые, желатиновые, их едят все, все там едят, кроме костей. Там мяса нет, в общем, как-то есть такие любители. Хотя я знаю, что среди людей тоже есть, кто любит эти куриные лапки.
3: Перед тобой человек.
1: А в большинстве западных стран
3: выбрасывают. Да подожди ты. Перед тобой человек, который обожает потроха куриные. Я просто с детства обожаю, реально.
2: В западных странах что там было дальше?
1: Да.
3: В смысле вам не интересно это?
1: Нам это очень интересно.
3: Пожалуйста.
1: В следующий раз приноси потроха и покажи,
2: в
1: как
2: западных
1: ты это
2: странах.
3: Делаешь. Я свои потроха ношу с собой.
1: Выбрасывают эти лапки и, кстати, или отправляют в Азию. Это реально экспортный товар.
3: То есть, когда Андрей что-то рассказывает, все сразу... я поделился своим сокровенным.
1: Деликатес России, Франции, Великобритании исторически, а мусором его считают современная западная молодежь и большинство американцев.
2: Миш, иди облизни потроха. Лен, спасибо большое.
0: Лена жарит на русском радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. В российском МИДе заявили, что США в переговорах по Украине должны учитывать реальную ситуацию на земле. В ведомстве пояснили ТАСС, что помимо первопричин конфликта, это еще один фактор для решения нынешнего кризиса. Ранее стало известно, что сегодня в Москву на переговоры прилетят спецпосланники президента США, завтра они направятся в Киев. Дональд Трамп сообщал, что переговорщики предложат президентам России и Украины план прекращения боевых действий. Сегодня завершается второй этап приема заявлений в первые классы. В Минпросвещении заявили, что документы принимаются независимо от места регистрации ребенка, но при наличии свободных мест в школе. Приказ о зачислении появится в течение 5 рабочих дней. Уведомление поступит в личный кабинет на сайте госуслуг. В новом учебном году в российские школы пошли свыше 17,5 миллионов детей. Из них 1,5 миллиона – это первоклассники. В России зарегистрировали препарат против оспы. В Роспотребнадзоре заявили РИА Новости, что лекарство доказало свою эффективность. Других подробностей не раскрыли. Препарат применяют для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьяны и коровьей оспы. Он состоит из двух субстанций. Производить его планировали в Новосибирске. Минувшее лето в России стало самым теплым за всю историю метеонаблюдения, и статистику ведут с конца 19 века. В центре ФОБОС заявили, что экстремально высокие температуры были на Урале и в Сибири, а на европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близки к норме. При этом, по словам синоптиков, летний сезон в Москве и Санкт-Петербурге не порадовал жаркой погодой. Положительная температурная аномалия оказалась ниже 1 градуса. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Хей-хей! Кто слушает «Вкрутую» по-русски осенью, у того даже в старости не будет волос с проседью. Вот так! Как тебе? Да?
1: Каждый раз твоя рифма...
0: Мне нужен поэтический сборник, когда я напечатаю.
1: Твоя рифма что-то неожиданное. Неожиданный какой-то поворот. У нас сегодня такая тема: какой добрый поступок вам однажды вернулся неожиданным образом. Можете, если получается так же, как Мишка, найти оригинальную рифму к слову «образом» или «неожиданным». Или словом «вам». Ну, в общем, у нас такая тема.
0: Нам.
1: Какой добрый поступок вам однажды вернулся неожиданным образом? Может быть, подсказали кому-то поэтическую рифму? У нас разные люди слушают.
0: Нет, вы что-то сказали, а вам ответили в рифму.
1: Да, ну, тоже
0: вот так вот вернулось.
1: Это другая тема уже какая-то. Когда вы сказали, а вам ответили
0: в рифму. Ну, тоже напишите, а что? На какую рифму? Ответили же, это, ну, получается.
1: Да. Ждем от вас сообщений, пишите нам. Напомню, что можно зайти во ВКонтакте, можно в Максе зайти, и там, и там, и там. Есть наши прекрасные лица светлые, под ними пишите свои сообщения. Мы с вами параллельно с этим ждем рубрику «Мишкины фишки» в середине этого часа. Мишка, как всегда, все в рифме, расскажет нам какие-то невероятные факты,
0: нет,
1: от которых вы...
0: в прозе.
1: Вы просто упадете, а потом встанете и опять упадете. У нас крутые песни, мы будем слушать с большим удовольствием. Я буду рассказывать о том, как россияне относятся к тому, что смешивается работа и дружба вместе. Вот если смешать работу и дружбу, что из этого получится? Может быть, даже Полина Гагарина и песню у нее спит.
0: А может быть, даже коктейль какой-то.
1: Ну да.

0: Утро субботы по-русски. Крутую.
1: У нас очень тревожная новость прямо сейчас. Дорогие друзья, мы не можем обойти вот самые важные события, которые сейчас происходят в нашей стране.
2: Наконец-то. Итак, серьезно, давайте, хватит, хихоньки-хахоньки, все прекратили. Давай, Андрей.
1: Значит, россияне,
2: россияне
1: решили не смешивать дружбу и работу. Идея сидеть с лучшим другом в одном офисе стремительно теряет популярность. Слушайте, как меняются времена уже, да?
2: Да?
1: Вот сейчас уже как вообще ко всему этому относиться? Просто невозможно. Еще два года назад.
2: Каких-то.
1: Это какой был? 2002? 2003? 1912. Да, как два года назад.
2: Что за год такой был?
1: Еще два года назад на совместную работу с другом согласились бы 71% опрошенных. Mm-hmm. Теперь таких стало только 52%.
2: Слушай, как хорошо, что мы не дружим, Андрей.
1: Да.
2: Ты это понял?
1: Согласен, да. Мы и не начинали.
2: Да, мы просто как предвидели, да, что и не надо начинать.
1: Зачем?
2: Зачем?
1: Вот. Если добавить иерархию, то цифры стали еще меньше. Стать начальником друга готовы только 43%.
2: Угу.
1: А самим оказаться у него в подчинении, и то хуже, всего 33%. Вот тот самый корпоратив все и показал, понимаешь?
2: Что-то на нем было.
1: Смотри, за два года, да, 71%, а после того самого корпоратива...
2: Это получается, подожди, первый корпоратив. Чуть меньше.
1: 71%.
2: А потом следующий уже все решил.
1: С родственниками все еще строже. Работать бок о бок с партнером, то есть здесь подразумевается слово супруг, согласны 26%. Супругом,
2: ну да,
1: супругой.
2: Не сахар.
1: С отцом 25%.
2: Это вообще.
1: Да, работать. Потому что он будет тебя охламоном тебя будет называть.
2: Я в твои годы уже работал. Вот это начнется.
1: Я в ваши годы еще не такие отчеты делал. А ты все сидишь, вот все, охламон.
2: Тебе сколько, 40? Мне в твои годы 80 было.
1: С мамой согласились работать только 15%. С матерью.
2: В этом есть свои плюсы.
1: Вот так вот спасибо матери и сказали, как говорится. 15% только хотят работать.
2: Да,
1: в общем,
2: мать устроили.
1: В общем, личное... Устроили тут матери. В общем, личное и рабочее россияне все чаще предпочитают держать порознь.
2: Какой мы делаем вывод из этого? Если взять дружбу и работу, нужно взболтать... Но не смешивать.
1: Вот. И после этого добавить можно газировку, да, колу можно еще добавить.
2: Ну, что-нибудь и лайм, да?
1: Да. И обязательно закусить.
2: Да.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Будет меньше трат?
4: Да, в магазинах да.
3: Голень куриная, 7 холмов, 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... Фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Я в автопрестиж газую, чтоб ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
10: Автопрестиж – официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
11: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88. Как-то глупо.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Как приятно сейчас сочетались, да, ты моя любовь и дальше наши имена. Надо так почаще делать вот такие совмещения.
2: Ну да.
1: Ты все моя таки, любовь. Да.
2: Все-таки.
1: Не зря.
2: Не зря.
1: Работаем.
2: Все не зря, Андрей.
1: Какой добрый поступок вам однажды вернулся неожиданным образом? Нам столько историй уже написали. Мне нравится, что в Максе у нас группа вообще активная. Мы
2: там, да, так, это очень
1: там
2: приятно.
1: Там такие истории пишут. Диана написала. Проливной дождь.
2: Так.
1: Еду домой. На остановке стоит мужчина с ребенком.
2: Симпатичный.
1: Остановилась.
2: Скорее всего.
1: Предложила довезти до дома. Угу. Сели, привезла.
2: Спустя, оставила.
1: Спустя месяц пришла покупать принтер. И кого я вижу? Тот самый человек дождя оказался директором магазина. Просто какая-то романтичная история.
2: Ну да.
1: Обычно, знаешь, когда ты смотришь сериалы на всяких федеральных каналах, думаешь, ну не может быть такого.
2: Ну, это вообще придумано, да?
1: Потому что,
2: ну, да, это...
1: потому что там-то они потом женятся, у них потом судьба вообще какая счастливая.
2: Да, да, да. А да, здесь что-то... вот, пожалуйста, реальная история.
1: А здесь в итоге принтер продан со скидкой 70%. Но я бы все равно, знаете, может быть, эта история красивая, но я бы людям, которые занимаются торговлей, не доверял.
2: Не доверял, да.
1: Потому что когда тебе продают со скидкой 70%, это значит, что до этого подняли цену на 70%. И ты вроде бы уходишь довольный, тебя обманули, но не знаешь где. Но довольный. Но я думаю, верю, что здесь все хорошо.
2: И причем кнопка там еще немножко западает.
1: У кого? Где? В принтере?
2: Нет, у продавца.
1: Или у меня сейчас западает кнопка, я просто не... Или у тебя.
2: Нет, у меня все нормально. Соня написала, я долго думала, что мне подарят на день рождения. Смотрю, на столе лежат шарики. Родители говорят...
1: Внезапно.
2: Вниз загляни. А там билеты на концерт моего самого любимого исполнителя Дмитрия Колдуна. Я была в восторге, представляешь?
1: То есть это какой-то, знаешь, это как лототрон какой-то.
2: Лотерея,
1: знаешь,
2: как,
1: когда,
2: да?
1: кладут эти шарики в лототрон.
2: Соня подошла, взяла шарик. Какая там циферка? Там 15. Итак, лот номер 15.
1: Родители
2: отец такой, да.
1: В наряде,
2: да,
1: так уже знаешь, в
2: смокинге,
1: ведущего.
2: Да.
1: Усы такие у него. Лот номер 15. Что у нас там?
2: Что там? Билеты на концерт. Они остаются у родителей.
1: К сожалению.
2: Да, не повезет. Ну, повезет в следующий раз.
0: Вкрутую. По-русски. На этой неделе номер 3.
3: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер 2.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Номер 1.
4: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Какой добрый поступок вам однажды вернулся совершенно неожиданным образом? Нам Елена тут написала целую историю в Максе. Я даже не знаю, как ее сократить, но в общем суть в том, что она
2: из Великого, что значит сократить?
1: Из Великого Новгорода приехали в Анапу на море в далеком 2011 году. Нужно было готовить завтрак. Три мужчины, супруг, два сына, 6 лет, 14 лет.
2: Как сказка какая-то.
1: Попросила соли отдыхающих на общей кухне, что вы думали? Никто ничего не дал. Какое бы тут слово бы не напрашивалось.
2: Да.
1: Никто ничего не дал. И только одна девушка прекрасная из города Лабытнанги с прекрасным именем Рита поделилась. Дружим с тех пор, значит, остаемся встретить только один раз, стараемся встретить только один раз в году у Черного моря в Анапе, но теперь они каждый с солью своей приезжают, ну, на всякий случай. Можно еще перчик с собой взять и огурцы, и яйца вареные.
2: Они как раз вернулись из отпуска. Их можно взять.
1: Да. Не всегда получается, но дружим до сих пор посредством интернета. У нас тема, какой добрый поступок однажды вернулся.
2: Слушай,
1: неожиданным
2: одна,
1: образом.
2: Я так понял, живет в Сочи, а другая из Лабытнанги, да? Вот
1: ну, видимо,
2: вот поэтому
1: да.
2: Они и дружат. Что непонятного-то? Я бы тоже подружился из Сочи с какой-нибудь подругой.
1: Напрашивается человек сидит. Подружитесь кто-нибудь с Михаилом, пожалуйста, чтобы он ездил бесплатно к вам на море.
2: Да, ну что ты раскрываешься тайны?
1: Соль он привезет с собой, если что. А зачем соль на море? Так море соленое.
2: Вот именно.
1: Да. Что мы обсуждаем?
2: Сообщение очень интересное пришло к нам. Всегда возвращаю лишнюю сдачу в магазине. Еще ничего не вернулось. И, судя по имени Варфоломей,
1: так.
2: Это, мне кажется, многое меняет. Я бы ближайшей ночью все-таки...
1: То есть, если когда-то кто-то не вернет сдачу...
2: Если не вернется...
1: Вообще, я думаю, что история с деньгами, она такая вот вещь, да, аккуратнее.
2: Конечно.
1: Поэтому, если где-то
2: с именем Варфоломей особенно.
1: Да, я бы, вот если какая-то проблема с деньгами будет, тот кому-то сдачу не даст, я бы той ночью бы уже точно не спал, на всякий случай.
2: Да, нужно бдеть.
0: Крутую по-русски.

0: фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно посидели. Длинная борода была всклокочена, и он слушал Мишкины фишки. Пушкин, капитанская дочка. Сегодня, помимо всего прочего, еще отмечается, не забываем, да, что Всемирный день бороды. И вообще интересно, есть ли что-то, что мы не знаем о ней? Оказывается, есть, Андрей. Я нашел. Например, угадай, сколько метров достигает самая длинная борода в истории?
2: 3.
1: Неправильно. Она принадлежала, во-первых, норвежцу Хансу Лангсету, а во-вторых, в 1927 году ее длина составляла 5,3 метра. Сейчас этот экспонат можно увидеть в Национальном музее естественной истории. Это тот самый случай, когда удобно, да, с таким экспонатом веник и швабра в музее не нужны.
2: Идеально.
1: Да. Кстати, у прекрасной половины тоже есть свой бородатый рекорд. Андрей, как ты думаешь, сколько? Представь эту красотку.
2: Бородатый рекорд?
1: Да, женский. А ты как думал?
2: Борода выросла прям реально?
1: Конечно.
2: Да ты врешь.
1: Нет, не вру. Смотри, у Вивиан Уиллер из-за генетических особенностей зафиксирована самая длинная борода среди женщин. Около 30 сантиметров. Пол, конечно, не подметешь, но зато пыль протереть с верхней полки легко.
2: Но зато пол перепутаешь. Вот так и скажу.
1: Да, главное не перепутать пол, да?
2: Да.
1: Не, ну там 30 всего сантиметров. Если было 5 метров, можно было.
2: Да, согласен.
1: И напоследок, еще один забавный факт. У кубинских революционеров борода в свое время стала символом борьбы. Но, как позже пояснили сами революционеры, истинной причиной отказа от бритья стали перебои с поставками бритв. Тоже мне герои вообще, да, не могли побриться топором. Вот я, например, это делаю каждое утро. И результат, как говорится.
2: Что они за революционеры-то такие?
1: Налицо. Ты видишь это?
2: Налицо.
1: А ты умеешь?
2: Конечно.
1: Топором?
2: Конечно.
1: Покажи.
2: Здесь? Вот тот же.
1: Тот же, да.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: Кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Какой добрый поступок вам однажды вернулся неожиданным образом? Нам пишут разные истории. Олеся сообщает: я вот добрый поступок делаю, помогаю соседу картошку копать. Всем им большой привет. Оксана, Ира, Оксана и лапочкам детям. Дема, Ева, мама, Ира.
2: Запрягли всех.
1: Всех
2: да?
1: запрягли. Но здесь у нас, видишь, есть же вторая часть. Вернулся неожиданным образом. Здесь пока история
2: пока не вернулась.
1: Не рассказывает.
2: Ну, когда,
1: да. когда дадут ли картошку
2: да,
1: хотя бы даже...
2: Я только хотел сказать, когда будут распределять картошку, тогда вернется все.
1: Только непонятно кому.
2: Да, непонятно.
1: И вот Артур нам написал: пропустил девушку на заправке. Через неделю мужик заправлялся. Передо мной у него топливо не влезло в бак. Остатки мне отдал. Было литров 7-8. Я вот эту, знаешь, вот эту историю немножко не понимаю. Мне кажется, здесь тот кого-то обманывает. Потому что когда я заплатил, ну, например, за 30 литров...
2: И мне, тебе не влезло, да?
1: Мне допустим? Влезло, допустим, 25 в машину.
2: А зачем ты платил за 30, если тебе не влезает?
1: Ну, потому что ты... Я не знал,
2: потому
1: что мне
2: не влезло. Потому
1: что утро. Миш... Я сейчас что, оправдываться должен?
2: Ну да.
1: Я не влезаю. Я не знаю, что мне не влезет. Понимаешь, я заплатил за 30 литров.
2: Ну, просто это странно.
1: Я понимаю, что мне 25 литров у меня в машину влезает. Все остальное мне возвращается на карту. То есть мне там
2: машина. Ее обливают бензином?
1: Миша.
2: Эту карту.
1: Господи, как тяжело вести эфир, когда человек вообще с автомобилями никак не связан, а?
2: Ну, просто... я откуда знаю, как у вас там все работает,
1: вот,
2: это самое.
1: А вот ты видишь, как вот здесь как все работает? Девушку не пропустил, а потом вот...
2: Слушай,
1: мужчину в бак 7-8 литров не влезает. Вот автомобилисты поймут.
2: Слушай, а мне кажется, здесь история вообще не про бензин.
1: Тебе много чего кажется, Миша.
2: Что-то другое совсем.
0: Вкрутую по-русски. Что слушает страна?
3: Где-то выше облаков, выше облаков. Крылья за спиной, прямо над тобой.
0: Русское радио.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву». Город Москва. ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Утро субботы по-русски. Вкрутую.
1: Какой добрый поступок вам однажды вернулся неожиданным образом. Вот смотри, Владимир тут пишет: сидим в офисе, работаем. Вижу, что коллега напротив меня зашивается. Он Рэмбо.
2: Да, Рэмбо 3.
1: Зашивал.
2: Сам себя.
1: А у меня, значит, работы нет, пишет Владимир. Вот работают, а, люди.
2: Слушай.
1: А деньги те же, как говорится. Работы нет. Я говорю, что надо доделать и помогу. Он отдал мне часть работы, мы быстро ее сделали. Задачи были поставлены. Значит, в другой раз не было в офисе Владимира. То есть, мне нравится, в один день он вообще не работал.
2: В другой день его даже в офисе не было.
1: Начальник поставил задачу.
2: Так.
1: Нужно сделать именно сегодня. Я приехал в офис, а коллега все доделал. Вот прикинь, какой золотой работник Владимир, который написал нам это сообщение.
2: И в первом случае коллега сделал, и во втором. Потому что вот это устроился человек просто идеально.
1: Идеально, да. Макс Орлов у нас прямо сейчас в студии Русского
3: радио. Заслушался. Ну, такие истории. Ну, класс, класс. Привет, доброе утро.
1: Понимаешь, хочется порадоваться за людей, что они оказывают добрые поступки.
2: Да, и мы вообще к чему это все вели? Плавно к тебе.
3: Ах, вот
2: к твоей легендарнейшей истории, которая...
3: Эверест вот этот.
2: Да-да-да, которая и как бы закроет
1: все. Вот тот раз ты помог этой бабушке.
2: И она
1: описала квартиру. Расскажи, как это. Слушай, было подробнее.
3: Ну,
2: как ты ей помогал?
3: Много лет есть одна слушательница, значит, с которой виртуально уже и дни рождения, значит, поздравляли.
2: Так.
3: И со свадьбой дочки поздравляли. Mm-hmm. И много-много-много чего. Много лет. Ну, не знаю, 4-5 точно.
2: Mm-hmm.
3: И
2: наконец-то.
3: Не так давно она приходила на радиостанцию, значит, у Артура Пирожков, значит, встречался со слушателем здесь, передала привет через нашего начальника.
2: А вместо Пирожкова вышел ты?
3: Не-не-не, начальника.
2: В его парике.
3: Я сказал, что да, знаю этого человека. Она сказала, что он работает, кстати говоря, в ГИБДД. А я тут на медне потерял документы все.
1: Бывает такое.
3: Да, и я не мог знать, я не понимаю, что делать. Ну, что делать? Вот все потерял. И я думал, ну все, машину поставил на прикол, как говорится, все. И тут все совпало, замечилось, как говорится. Понимаешь?
2: Она такая, секундочку, и своего платья достала.
3: Мне все объяснила, подсказала, скажем так, направила, и все, я как бы снова при своих. Поэтому ну вот наши слушатели, конечно, золотые люди.
1: Спасибо большое им.
2: Спасибо,
1: слушайте
2: огромное,
1: слушайте,
2: да.
1: Больше, да, Русское радио, слушайте Макса Орлова, чтобы у него все было хорошо.
3: Не теряйте документы.
1: Да, да. Макс
2: Если
1: Орлов.
2: Увидите документы Макса Орлова, вы знаете...
3: Стопы, все.
2: Что делать?
1: Приносить на Русское радио.
2: Оформите кредит.
1: Макс Орлов с вами остается. Андрей Макеев, Миша Набоков отправляется домой. Завтра с 9 до 11.
0: Давай. Макеев, Набоков. Вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Материнский капитал проиндексируют в феврале предварительно на 5%. Как пишет РИА Новости, размер маткапитала повышается ежегодно по уровню фактической инфляции за прошлый год, поэтому значение индексации каждый раз меняется. Итоговые данные по инфляции Росстат опубликует в январе. После этого правительство утвердит окончательный размер маткапитала. Сейчас выплата на первого ребенка составляет почти 730 тысяч рублей, за второго дают еще 230 тысяч. Правительство скорректировало порядок лицензионного контроля за выпуском табачной и никотинсодержащей продукции. Согласно поправкам, Росалкоголь-Табакконтроль получил право проводить выездные проверки в дистанционном формате. Аудиторы смогут использовать аудио- и видеосвязь. Парламентская газета пишет, что основная цель нововведений – усилить борьбу с контрафактом и пресечь нарушения в сфере торговли табачными изделиями. Продажи новых автомобилей в августе сократились на 6,5%. После рекордных июльских показателей рынок в России откатился назад. И, как пишет газета «Известия», ситуация будет усугубляться. Среди причин – высокая база продаж прошлого года. Кроме этого, в «Автостате» сообщили, что зафиксировали небольшое, до 11%, снижение доли гибридов и электрокаров. Это прежде всего связано с дефицитом таких машин в автосалонах. Больше половины, 54% опрошенных россиян, считают красивую природу самым важным критерием в поездках. При этом на качество жилья обращают внимание лишь четверть респондентов. Также, по данным ТАСС, люди выбирают направление по стоимости поездки. Еще важны наличие интересных мест, климатические условия и ощущение безопасности. Главными источниками информации о новых направлениях остаются рекомендации друзей и знакомых. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Ох, вернулся таки моряк из дальнего плавания. Живой, загорелый, кажется, снова умею ходить по земле. В общем, всем нашей большой курильской экспедиции большущий, огромный, пламенный привет от меня, Сивыча, Еврашек, ну и так далее. В общем, кто поймет, тот поймет. Большое спасибо, что зарядили меня энергией, той самой, которой сейчас могу делиться со всеми слушателями и со всей страной. Ну и знаете, по кому реально соскучился? Ну, конечно, по вам, по эфирам, по этим нашим утренним разговорчикам о том, о сём, а тут еще и выходные, и, в общем, идеальное возвращение и совпадение. Так что я снова на связи, корабль пришвартован, микрофон работает, включил его, и мы погнали. Вот с этого часа у микрофона Макс Орлов, от себя обещаю исключительно ту музыку, с которой будет вам хорошо. Полетели!

0: Реклама на русском.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Макароны посторонние, спирали, 400 граммов, за 74 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Ищу женщину, способную разделить со мной трудности и тяготы жизни. Трудности и тяготы гарантирую.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Да, кстати, говорят, что рыбка — это такой самый, один из самых популярных комплиментов девчатам, входит, во всяком случае, в тройку самых излюбленных. Уж не знаю, как называете вы свою вторую половинку. Рыбка ли, мышка ли, птичка ли. Но знаете, что рыбка — один из самых популярных. В любом случае, комплименты говорить нужно, поэтому если вдруг... Тогда не забывайте делать так, чтобы ваш человек напротив улыбался. Не знаю, золотая вы или не золотая. Главное, чтобы исполнение желания случались. Похоже, главное желание сбылось. Вы просто есть рядом, мы просто улыбаемся. И нам с вами хорошо. Это «Русское радио». Макс Орлов у микрофона. Продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ».
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, что дверь холодильника открыта всегда. Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.

0: Знаю одного Алешеньку. Он и алло, алло, и Алексей, и Алешенька, конечно, для кого-то.
1: Алло, алло, Алешенька.
0: Я думаю, что у каждого из вас есть. Да что там один? Сколько их таких в телефонной книжке, с одной стороны. С другой стороны, каждый человек уникален, индивидуален. И пускай тот самый ваш Алешенька будет персонально прекрасен исключительно для вас одного. Татьяна Крутукова только что здесь на волнах Русского радио. Предлагаем вам, конечно, это музыкальное путешествие не только Алешкам, но и всем тем, кто слушает, любит русскую музыку, чего здесь только нет. Вот, например, еще одно путешествие Москва-Владивосток, которое можно совершить без всяких там задержек очень быстро. Туда, обратно смотаться, напитаться эмоциями. Ну и самое главное, быть готовым к новой рабочей неделе. По микрофону Макс Орлов, это я. Вы слушаете Русское радио. Полетели.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
5: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
10: Реклама 18+.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44,
12: Горск, СКР.
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
17: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
20: Получилось. Вы вылечили рак?
21: ОККО представляет.
22: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
23: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
24: Это открытие изменит все.
21: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
25: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
26: Погнали!
25: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
27: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба русского радио 5-7.

0: Когда мужчина влюблен, он внезапно становится специалистом сразу по трем направлениям. Флирт, комплименты и эффектные появления. Ха, из тумана, как Николай Басков. Он замечает прическу новую, помнит, какие цветы вы любите, и может совершенно серьезно сказать: «Ох, ты сегодня особенно красивая». Хотя вчера говорил то же самое. Но влюбленному мужчине это простительно. У него просто чувство одно, а способов соблазнять, он тут целый отдел продаж. Ладно, чувствуйте сердцем, слушайте ушами.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Реклама на русском.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство анонсировало реконструкцию Шереметьево и еще нескольких аэропортов России. Такие планы включили в схему территориального планирования в области транспорта. Среди прочего, собираются отремонтировать аэропорты Казани, Амурской области и Красноярского края. А еще решили построить аэропортовый комплекс Архыз в Карачаево-Черкесии. Схемы территориального планирования необходимы, чтобы зарезервировать земли, перевести их из одной категории в другую, а также разработать проектную документацию. Бизнес предложил включить террористическую угрозу в число страховых рисков. В Российском союзе промышленников и предпринимателей признали, что не каждый страховщик согласится покрывать риски, например, маркетплейсов, поэтому попросили докапитализировать национальную перестраховочную компанию Центробанка, которая могла бы решить вопрос со страховкой от террористических действий. Минпросвещение заявили о продолжении эксперимента по упрощенной сдаче основного государственного экзамена. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что в некоторых регионах девятиклассники могут сдавать только два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Это если они планируют поступать в колледжи и техникумы. Такое право учащиеся девятых классов получили в нынешнем году в 12 регионах. В Москве за трое суток может выпасть около половины месячной нормы осадков. В центре ФОБОС заявили, что за минувшую ночь, по данным разных метеостанций, выпало от 3 до 7 мм дождя. Сейчас обильные дожди продолжаются в восточных и северных районах Подмосковья. В столице осадки еще будут идти завтра и в понедельник, окончательно прекратятся во вторник. В середине следующей недели в дневные часы ожидается температура до 21 градуса, хотя ночи будут холодными. На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Вот хочется спросить, перевернули вы календарь или нет? 3 сентября позади. У нас с вами первые осенние выходные, если что. Лето вроде закончилось, но организм такой... Нет, еще об этом меня, говорит, официально не уведомили. Еще не согласен на холода, на заморозки и так далее. Поэтому план сегодня простой. Гулять по возможности, встречаться. Не знаю, сидеть где-нибудь еще на, надеюсь, открытой веранде. Делать вид, что сентябрь — это такой, знаете, просто август, который немножко задержался. Осень подождет, а выходные, как говорится, нет. Ну и самое главное, что вы определились с тем музыкальным попутчиком в своей жизни, с которым будет хорошо. Поэтому неважно, где вы находитесь, в Москве или где-нибудь на Дальнем Востоке, у нас всегда лето.

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да. В магазинах – да.
1: Сыр Тильзитер. Брест-Литовск. Жирностью 45%. 200 граммов. За 169 рублей 90 копеек.
2: Да. За выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Если ты сильно устал, возьми и сильно отдохни.
12: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Если ваше чадо, ребенок в начале учебного года пишет сочинение на тему «Как я провел это лето», и в голове всплывают картинки, то самое, что песня зовется «Ностальжи», опять же, тогда пускай вы вспоминаете исключительно яркие моменты, когда нам всем было максимально хорошо. Вот лето, наверное, этим и запоминается, не количеством прожитых дней, а ярких страниц, которых в эти прекрасные три месяца было, надеюсь, очень и очень много. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов. Ух ты, честно говоря, даже щурюсь немножко от солнца, выглянувшего в столице, поэтому если вдруг у вас сегодня погода за окном капризничает, ну, берите наше музыкальное солнце, точно не жалко. Поэтому «Свет твоей любви», так называется следующая песня, она, это свет для всех и каждого слушателя русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: Да что вы заработали?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
20: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит, а ты лежи, где лежал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

Я почему-то знаю, я почему-то чувствую, что вы не просто там слушаете музыку. Вы в нее умудряетесь танцевать. Да-да, включил приемничек просто фоном, а там твоя песня. И все, через 10 секунд ты уже не завтра готовишь, не за рулем стоишь и не рубашку гладишь, а ты артист большого гастрольного тура по собственной квартире. Я такое люблю. Одна хорошая песня, и настроение уже, ну, совсем другое. Так что, если музыка заставила танцевать, ну, не сопротивляйтесь, приемник плохого не посоветует.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Брест-Литовск» классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте! Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
23: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах и поведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
24: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
25: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин – ужин никому не отдавай. Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вообще подруга. Это человек, которому можно написать все. Я больше никогда. И многоточие. И она даже не спросит, что именно, что. Потому что знает. И вот через 5 минут вы уже обсуждаете мужчину. Через 10 обсуждаете отпуск. Через 15 кто что наденет вечером. И вот за это подруг, наверное, и любит. Они не всегда решают проблему. Но рядом с ними она хотя бы становится смешнее. Мое мнение. Ну что, Регина Тодоренко и Наталья Подольская здесь, на волнах Русского радио. Дальше больше. Я пожелаю вам прекрасного, хорошего дня, таких же выходных в компании с любимой радиостанцией. Ну и да, меня зовут Макс Орлов. Я присматриваю за вами.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» — это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» — выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: С годами

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Международная организация гражданской авиации получила письмо России об угрозах Украины. В ИКАО заявили ТАСС, что вскоре ответят на этот документ. Ранее украинские власти сообщили, что российское небо становится небезопасным для гражданских самолетов и авиакомпаний. В свою очередь, Минтранс России заявили, что дали разъяснение иностранным перевозчикам о безопасности воздушного пространства страны. Правительство установило единые требования к доменным именам в национальных зонах РУ и РФ. Названия сайтов должны содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой, а также не иметь дефис одновременно на третьей и четвертой позициях. В имени не должно быть слов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. А еще домены не должны содержать наименований государственных и общественных организаций без такого права. Герой России Владислав Головин заявил, что необходимо развивать российское кино в прокате и продвигать наши традиционные ценности. Когда зритель проживает эмоции вместе с героями фильмов, он понимает, как все было на самом деле. И уже не только не поверит в искажение исторической правды, но будет самостоятельно ее защищать, подчеркнул Головин. По его словам, надо продолжать снимать патриотические фильмы и сохранять память о подвигах наших героев. Автором текста «Тотального диктанта» в следующем году будет писатель Дмитрий Данилов. Как сообщает РИА Новости, текст уже написан, сейчас с ним работает филологический совет проекта. «Тотальный диктант» пройдет по всему миру 10 апреля. Данилов – лауреат премии «Золотая маска», «Ясная поляна» и «Книга года». Спектакли по его пьесам поставили более чем в 70 театрах страны. Тексты переводились на 14 языков. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Так, осень, стало быть, пришла. Все, говорит, футболочки убирайте, доставайте что-нибудь потеплее, поярче. Но при этом выходные никто не отменял, и наше настроение тоже. Так что горячий кофе, какао, что там у вас, друзья, прогулки, вкусная еда, спорт, опять же. Ну и человек рядом, который греет лучше любого пледа. Так что мы не киснем, на улице прохладно. Возможно, значит, будем согреваться, как умеем. А мы точно умеем. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Как и всегда, в этом часе будет много той музыки, под которую и помечтать, и попеть, и потанцевать.

0: Реклама на русском.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр творожный Хохланд, 220 граммов, сливочный или с зеленью, за 159 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Я в автопрестиж газую, чтоб ладу взять крутую, и свет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
4: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
5: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Вторую воду, Шишкин лес, ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотаксис 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Чтобы утром подольше поспать и не тратить время на завтрак, я ем ночью.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Это что-то из моей медицинской практики когда-то в юности. Дышите, не дышите. Главное, чтобы дыхание не сбивалось ваше, потому что, может, русское радио приготовило кое-что особенное. Эксклюзивное издание золотого граммофона на виниловой пластинке. Это 30 лет нашей музыкальной истории, ваши любимые песни в уникальном оформлении. Теперь, как получить? Итак, 5 редких экземпляров разыгрываются на канале Русского радио в Макс. Скорее подписывайтесь и нажимайте «Участвовать». Имена победителей узнаем скоро, 18 сентября. Пускай вам повезет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БД Неофферт».
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Но... Скажи счастью «да».
18: Выйдешь за меня замуж?
17: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
19: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
11: Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

друзья мои. Иметь нутрициолога в друзьях, это, конечно, полезно. Но есть нюанс. Ты еще только тянешься за вторым кусочком тортика, а он уже смотрит на тебя так, как будто лично видел твои анализы. И вчера, и сегодня, и завтра, и ты говоришь, ладно, ладно, ладно, сегодня можно. А он сегодня можно, просто не все и сразу. В общем, друг нутрициолог отличный, прекрасный. Главное, не садиться с ним рядом за шведским столом. Артур Пирожков на Русском радио. «Похудеем позже». Позже называется песня. Мне кажется, это про нас с вами. Все откладываем на потом. Ну что ж, потом следующее. Это у нас что там? Ах, да, 1 января.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. Один килограмм, один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
8: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторах, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
9: Что?
10: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
15: Реклама 18+.
16: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкус пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в 90 пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
17: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
18: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Два раза. На внедорожниках Хавейл два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
3: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Драму зачем искать, когда все уже давно понятно, известно и ясно. В следующем музыкальном часе стол заказов, час для приветов и поздравлений. Это когда вы нам, мы вам, и все абсолютно счастливы. Так что я надеюсь, что координаты помните, пишите сообщения, не забывайте их подписывать. И в следующем часе стартуем наше музыкальное путешествие по вашим приветам и вашим любимым песням.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Москву прибыли американские переговорщики. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Как пишет РИА Новости, кортеж автомобилей с ними направился в сторону центра столицы. Ранее сообщалось, что представители Дональда Трампа в эти выходные посетят Москву и Киев. Они в том числе должны встретиться с Владимиром Путиным. Накануне поездки Дональд Трамп говорил, что переговорщики представят предложение о прекращении украинского конфликта. Минздрав подготовил проект правительственного постановления о праве МВД получать медкарты мигрантов. Информацию будут также направлять в Роспотребнадзор. Изменения позволят хранить в единой системе электронные медицинские заключения. Предполагается, что это повысит эпидемиологическую безопасность. Иностранцы теперь обязаны проходить медицинское свидетельствование в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Сегодня завершается второй этап приема заявлений в первые классы. Минпросвещение заявили, что документы принимаются независимо от места регистрации ребенка, но при наличии свободных мест в школе. Приказ о зачислении появится в течение 5 рабочих дней. Уведомления поступят в личный кабинет на сайте госуслуг. В новом учебном году в российские школы пошли свыше 17,5 миллионов детей, из них 1,5 миллиона – это первоклассники. Россияне стали больше тратить на посещение концертов и фестивалей. Афиша Daily пишет, что средний чек вырос до 2600 рублей. Причем летний сезон развлечений в России прошел без заметного роста аудитории. Количество концертов и фестивалей, а также покупок билетов практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. А средний чек вырос из-за динамического ценообразования, когда стоимость билетов меняется в зависимости от спроса. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, знаю, что вы поете. Поете, причем, неплохо. Об этом знаете вы. Ваше отражение в зеркале точно. И, может быть, ваш фен еще. Ну и, может, кто-то из друзей. Так или иначе, этот музыкальный час принадлежит вам, когда можно не только передавать приветы, поздравлять, но и слушать свои песни. Поэтому, друзья мои, мы начинаем. 100 заказов. У микрофона Макс Орлов. Номер для сообщений в мессенджере радиостанции 8-916-003-105.7. Официальные сообщества, группы Русского радио ВКонтакте и Одноклассниках. В общем, найдете, не ошибетесь. Самое главное сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать. Ну а сейчас колоночки выкручиваем на максимум и поехали.

0: плачет сердце. Ну вот, мое сердце захотело. Я читаю ваше сообщение, дорогой русский радио. Большой привет от Заи. Удачных выходных своим родным. Ну и с русским радио песенка. С русского радио. Договорились, будет вам с нас песня. Усть-Каменогорск на связи. Отличной поездки. Сообщение. Ах, жаль, не подписано. У нас пробки. Удачи. Всего наилучшего. Помогает музыка русского радио. Дорогое русское, любимое. Большой, пожалуйста, привет в Самару. Прекрасной девушке Ольге. Мы недавно познакомились. Общаемся так, как будто знаем друг друга уже много-много лет. Николай написал из Москвы. Поставьте красивую песню. О, мужчины к выходным активизировались. Знаю, знаю. Сам такой был.
1: Реклама на русском.
2: Стоит своих денег?
3: Да, в магазинах да.
2: Шампиньоны в упаковке 400 граммов за 99 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
7: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, друзья мои, я стал свидетелем уникального диалога, как две подруги решают, а точнее приглашают друг друга заниматься на пилоне. Интересно, Наташа написала, подруга Виолетта, давай-ка на пилон к тебе. Ну и дальше начинается обсуждение. В общем, привет передаю друг другу. Наташа Виолетте, Виолетта Наташа, всем. Я так скажу, как сторонний наблюдатель мужского пола. Девчата, мы за красоту, которая спасет, как известно, мир. Поэтому, если вдруг решили, будьте прекрасны, будьте красивы, ну и мир точно за всем этим подтянется. Поехали дальше. Дорогой Русский Радио, большой привет, пожалуйста, вам. Спасибо, что заставляете нас улыбаться. Радуемся мы. Привет родственникам и друзьям. Уха готова. Квасок охладился. Макс, ты, как всегда, приглашен. Сообщение от Алекса пришло. Да я бы как бы с удовольствием, если бы не всяческие там питательные ограничения мои. К лету мы уже набирали идеальную форму. Сейчас нужно набрать ее, ну, наверное, к декабрю месяца, чтобы потом вновь растерять. И еще, дорогой Русский Радио, пожалуйста, привет маме Оле от Екатерины. Поставьте какую-нибудь веселую песню. Но этого добра у нас хоть отбавляй. Делайте громче. Музыка для вас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, и это время, как известно, не резиновое, поэтому успевайте, час пролетит и растает очень-очень быстро. Дорогой русский, Дарью, с днем рождения, и сегодня 35. Здоровья, счастья, Люда Омск написала, причем это не одно слово, Люда Омск, целых два, поэтому Омску, прекрасному городу, большой-большой привет. Так, Челябинск на связи, той, которую очень сильно люблю, зовут ее Алия. Давай поговорим. Алексей Александрович из Ростова на Дону подписал это сообщение. Ну, с Алия, мне кажется, решила потомить немножко. Это нормально в поведении девушек, поэтому, Алексей Александрович, чуть-чуть нужно подождать, потом чуть-чуть напористее быть, и надеюсь, что вам ответят «да». Доброго денечка из Сургута, дорогой русский, с днем рождения. Валерию от Виктории передайте большой привет. Спасибо, что ты есть в этом мире, настоящий, искренний и самый лучший, твоя родная душа, Виктория написала. Ну все, Валерий, этот статус я теперь, я сложил полномочия. Настоящий, искренний, самый лучший. Теперь таковым являетесь вы. Поздравляю вас. Так, кумушку Куму, свою подругу Анну Ятимову, замечательную маму, четверых детей, учителя первой школы города Краснозаводска, с праздником. Ура!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, дорогая Катя, как мне реагировать на ваше сообщение? Хочу, хочу, хочу. Это вообще кому адресовано было? Да, и только потом пришло пояснение, что хочу виниловую пластинку. Это вообще, конечно, магазин, по идее, поможет. Либо поможет, как и всегда, русское радио. Потому что мы собрали здесь музыкальную целую эпоху золотого граммофона в одну пластинку виниловую. Купить это коллекционное издание ограниченного тиража нельзя, но 5 экземпляров уже ждут подписчиков канала Русского радио в Макс. Так что подписывайтесь, нажимайте «Участвовать». Победителей объявим 18 сентября. Кто знает, может быть, будете именно вы. Так, дорогое Русское радио, пожалуйста, привет моей маме. Очень сильно люблю ее. Стефания из города Смоленск написала. Село Ромны Амурской области. Желаю всем не унывать, зима еще далеко. А сейчас время заготовок на зиму. И мы с мамой решили засолить грузди под музыку Русского радио. Кирилл написал. Ой, какая вкуснотища! Как вот с этим совсем жить? Грузди под сметаночку. Милое дело. Дорогой русский, мужу Максимке Алексееву большой привет, очень тебя люблю, всем слушателям радиостанции теплых, солнечных сентябрьских дней. И тут вы мне, кстати, напомнили, что лето, пускай официально и закончилось, у нас еще бабье впереди, так что будет еще время собрать друзей на природе, погулять, отметить прекрасный 2026. Еще Жене Анечке, дорогой русский, доброе утро, нормально человек в обед просыпается, давайте разбудим песни. Давайте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, дорогая русская, ах, я знал, что закончится фотографиями. Спасибо за эти шашлыки. Вижу, что мяско недожарено. Вижу, что без моего совета никак не получится вкусно и питательно. Дорогой русской, мы отдыхаем на даче с мужем Олегом, свекровью в радость. Всем большой привет, хороших выходных. Вкусного шашлычка Анастасия Литовченко написала. Вот пришел Тимур Бодров.
2: Добрый день.
1: Судя по довольному лицу, где-то ты перекусить уже успел.
2: Это правда.
1: И тебя не берут вот такие вот рассказы про мясо.
2: Но
1: и...
2: мне в моменте показалось, что ты забираешь... вот это вот Ивана Соловьева, понимаешь, стезю. Недожарено, пережарено, знаток.
1: Слушай, там выжженная земля. Там не ступить вообще. Поэтому я люблю фотографии рассматривать. Я только посмотри, ты же понимаешь. Все.
2: Я желаю тебе хорошего дня, приятного аппетита.
1: Вот дальше ты будешь смотреть и отвечать на все это.
2: Договорились.
1: Макс Орлов, меня зовут. Чао, пока.

0: Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Я в автопрестиж газую, чтобы ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
7: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
8: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент дал указание не наносить удары по Киеву в течение 3 суток. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что это связано с подготовкой визита американских переговорщиков в столицу Украины. Представители Дональда Трампа уже прибыли в Москву. Предполагается, что сегодня они встретятся с Владимиром Путиным, а завтра отправятся в Киев. Накануне президент США сообщил, что делегация везет предложение о завершении конфликта на Украине. Минпросвещение объявило о запуске месяца профориентации в российских школах. Ведомстве заявили, что сейчас в учебных заведениях программа профессиональной ориентации охватывает свыше 8,5 миллионов учеников. Работу со школьниками в проекте «Билет в будущее» ведут 14 тысяч компаний. В прошлом учебном году около 4 миллионов школьников участвовали в профессиональных пробах или посетили экскурсии на предприятиях. В России начался второй пик активности клещей. В Роспотребнадзоре заявили, что теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для этих паукообразных. Они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков. Поэтому ведомство рекомендовали при походах за грибами и ягодами надевать светлую закрытую одежду, высокие резиновые сапоги. После возвращения домой нужно осмотреть тело и вещи. В случае обнаружения клеща следует обратиться к врачам. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института Виноградова. РИА Новости пишет, что фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала нарицательной в русском языке. Обозначает гонщика или лихача на дороге. Причем слово «Шумахер» стали использовать как имя нарицательное в 90-е годы, когда немец активно выступал в гонках. По количеству чемпионских титулов он делит первую строчку с британцем Льюисом Хэмилтоном. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Ну что за погода, друзья? Что за красота? То хмурое небо, то солнце, то дождь. Короче, все, как мы любим. Картинка постоянно меняется. И я, кстати, скажу вам по секрету, люблю пасмурные погоды, потому что в такие дни можно не придумывать оправдания, почему я не вышел на пробежку или на прогулку. Кофе, какао становится в 100 раз вкуснее. Но самый главный секрет отличного настроения в любую погоду – это музыка на русском радио.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Голень куриная, 7 холмов, 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Пока я завтракал, стемнело.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Частичка Артура Пирожкова, по-моему, должна быть в каждом мужчине. Это воплощение абсолютной железобетонной уверенности в себе, здорового пофигизма и, самое главное, умение относиться к жизни, ну и к себе, конечно, с юмором. С юмором. Как выйти на это состояние Артура Пирожкова? Да проще простого. Значит, подходим к зеркалу, парни, подмигиваем себе, расправляем плечи и говорим: «Ну каков чертяка, ну сегодня твой день».
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
8: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется. ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Но... Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели – это валерьянка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Да, 7 цифр и звонок, но есть опасения, друзья, что в новом времени так любовь не найти, потому что в наши дни цифровой этикет суров. Звонить без спроса – это почти преступление. Поэтому хочешь завоевать сердце ее – пиши текстом, отправляй смешной мем, ну или кружочек в мессенджере тоже отлично работает. И, разумеется, на подмогу всегда придем мы, Русское радио, «Стол заказов». Передадим все ваши признания. «Стол заказов» в эфире 4 раза в сутки, а ближайшие в 18:00 по Москве.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

души, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Брест-Литовск» классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте!
19: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
20: Не демонстрируйте людям свое счастье. Не отравляйте им жизнь.
21: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

И, по-моему, это не просто песня, а такой вот музыкальный гимн, актуальный как раз для межсезонья, когда на смену лету приходит осень, когда в воздухе летает такая светлая грусть, да? Понимаете, о чем я? Так что, если вам сегодня захотелось вдруг немного побыть романтиком, красиво погрустить, то песня, отзвучавшая Александры Воробьевой «Привет, моя меланхолия», как раз была для этих случаев.

Более 100 миллионов слушателей в России и зарубежье. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Кремль проинформирует журналистов по итогам встречи Путина с Уиткофом и Кушнером. Представители Дональда Трампа уже прибыли в Москву. Переговоры с российским президентом пройдут в ближайшее время. Завтра американцы отправятся в Киев. Накануне Дональд Трамп говорил, что переговорщики представят предложение о прекращении украинского конфликта. Сегодня Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение 3 суток. Аналогичное решение приняли и украинские власти. Осенью должны принять закон против казино-стримеров. Об этом рассказал автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, новый закон необходим, чтобы закрыть лазейку, которая позволяет казино-стримерам уходить от ответственности. Реклама казино уже запрещена, однако сами стримы и посты в соцсетях рекламой не считаются. Поэтому вводятся ограничения на любое продвижение этой деструктивной повестки. Рекламу, посты, стримы и распространение информации в любых формах. В Москве сегодня, в день города, продлят работу общественного транспорта. Станции метрополитена и МЦК будут открыты на вход до 2 часов ночи. До этого времени также продолжат работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах города. В Москве исполняется 879 лет. В связи с этим в разных районах столицы организованы мастер-классы, выступления и различные активности. С днем города москвичей поздравил и Владимир Путин. Сегодня стартует новый сезон континентальной хоккейной лиги. Пройдут 6 матчей. Первыми на лед вышли действующие обладатели Кубка Гагарина из «Локомотива». Они принимали трактор и разгромили команду из Челябинска со счетом 5-1. В эти минуты автомобилист дебютирует под руководством Алексея Кудашова и сразу противостоянием с его бывшей командой московским «Динамо». «Спартаку» предстоит встреча с «Торпедо». Обновленный «СКА» сразится с «Ладой». Слават Юлаев начнет сезон в «Череповце», а финалист прошлого сезона «Акбарс» примет «Сибирь». Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: от имени всех, кто переживает за то, что в русском языке много заимствований, давайте включим режим импортозамещения на русском радио и подумаем, чем можно заменить глагол «чилить». А вот как вам вариант «глубокое пробатонивание»? Пробатонивание. Или, если вы сейчас под пледиком отдыхаете, «я окуклился». Вот, по-моему, неплохо. И сразу звучит вся глубина русской души.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Ну, давайте так, сегодня в субботу, вы сами выбираете, что вам ближе. Помните, главное отдыхать, лениться, заниматься спортом, домашними делами под лучшую музыку русского радио. Я Тимур Бодров, в столице 16.06. Всем классной, приятной субботы.

0: Реклама на русском.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Макароны «Пастерони», «Спирали» 400 граммов за 74 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Я в автопрестиж газую, чтобы ладу взять крутую, и цвет любой найду я. Все комплектации в продаже, подарки будут даже, газую на кураже.
9: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
10: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
11: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
15: За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
16: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Да, на дворе суббота, выходные в самом разгаре. И да, действительно, хватит ждать. Давай не ждать, как пела Мари Краймбери. Сейчас самое идеальное время, чтобы осуществить все о том, что вы так мечтали в течение недели. Поспать подольше. Пожалуйста, встреча с друзьями или что-то вкусненькое легко. А если вам хотелось сегодня послушать Стаса Пьеху на русском радио, сейчас устроим.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

в мире знаю. Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио.

0: звонки о том, что для счастья любви не нужны заумные трактаты. Самые важные вещи порой можно донести простыми словами. А можно даже вообще без слов. Чашку горячего чая принести, встретить с зонтиком у метро или поделиться последним самым вкусным кусочком. Ну и мы, Русское радио, о своем теплом чувстве вам сообщаем через музыку. Скоро в нашей компании МОД, группа БИС, и прямо сейчас Кристина Орбакайте.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Недавно вернулась из отпуска, отдыхали в нашем любимом Сочи. Не где-нибудь за 3-9 земель. И вот, кстати, давайте вспомним историю происхождения этого волшебного крылатого выражения «за 3-9 земель». То есть очень, бесконечно далеко. Родина этого фразеологизма – русская сказка. Именно оттуда пошли выражения «за 3-9 земель», «в 3-9 царстве», «в 3-10 государстве». Троекратный повтор – вообще характерный прием для сказочного жанра. Числительное же 3-9 символизирует несметное множество километров. Этакий эталон удаленности, придуманный русским народом. А еще, кстати, так маркировали границу между миром живых, где обитают добрые герои, и миром мертвых, где живут Баба-Яга с Кощеем Бессмертным. Наши предки придавали числам и цифрам магические свойства. Для них тройка символизировала начало, середину и конец, а также прошлое, настоящее и будущее. Девятка же – это вообще верх совершенства, поскольку это тройка в квадрате. А комбинация тройки и девятки – особое волшебство, которому самое место в сказках. В иностранных языках, кстати, есть тоже свои аналоги, но они не такие красочные. У немцев говорят «через горы и долины», французы «на другой стороне земли». Мне же с вами приятно встречаться где угодно, а тем более на русском радио. Так что до скорой встречи, мои друзья. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
13: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Метифамины и музыкальный антидепрессант моментального действия. Песня, которая буквально берет нас за шкирку, вытаскивает из любых проблем и говорит: «Так, спокойно, выдыхаем, мы прорвемся». Программировать себя на удачу будем и далее. Будет песня «Аутотренинг. Я счастливый» от Григория Лепса. А сейчас завораживающая история от Ани Лорак. В Москве тем временем 16:46. Я Тимур Бодров. Вы слушаете «Русское радио». И всем приятного субботнего отдыха.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП в Ярославле водитель иномарки без прав сбил людей и врезался в остановку. Один пешеход погиб, двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД. По данным ведомства, 18-летний водитель «Мерседеса» уходил от полицейской погони после того, как не остановился по требованию инспектора. СМИ узнали, что в Киеве пессимистично настроены к визиту Уитков и Кушнера в Москву. Украинская сторона не рассчитывает на значимый прогресс в переговорах, пишет Bloomberg. По информации источников агентства, американские представители, скорее всего, будут продвигать уже отвергнутые России идеи, в частности, о создании в Донбассе свободной экономической зоны. Сегодня в Москву прибыли спецпосланник президента США

0: США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Их встретил в аэропорту Внуково глава РФПИ Кирилл Дмитриев. У них будут переговоры с Владимиром Путиным, а завтра они отправятся в Киев. В Москве открыли новую линию метро и городской вокзал. Речь о 5 станциях Рублево-Архангельской линии и вокзале Серп и Молот. В первый участок ветки метрополитена вошли 2 станции, ранее действовавшие в составе БКЛ, деловой центр и Шлепиха, а также 3 новые – Звенигородское, Народное ополчение и бульвар генерала Карбышева. Второй участок, включая станции Серебряный Бор, Строгино, Сбер-Сити, Новорижская, Красногорск и Изумрудные холмы, достроят в 2027-30 годах. А вокзал Серп и Молот представляет собой обновленную станцию Горьковского направления. И о спорте. Российские фигуристы завоевали первые и третьи места на турнире в Токио в мужском одиночном катании. Владислав Дикиджи взял золото по сумме 2 программ, а Евгений Семененко – бронзу. Российские спортсмены выступили на соревновании в нейтральном статусе. Ранее российскую фигуристку Камилу Валиеву лишили нейтрального статуса, она оспаривает решение в суде. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Тимур Бодров.
1: Новости. Новости на русском. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фитсервис». Запись на maslofree.fitauto.ru. На русском радио. Тимур Бодров.
2: И значит, если верить статистике, то большинство россиян, это почти 70%, идеальным субботним отдыхом считают простое отлежаться дома под пледом, в обнимку с сериалом, котом, любимой. Вот, четверть выбирает кулинарный марафон, и только самая малая часть находит в себе силы на подвиги в виде спортзала или генеральной уборки. Так что, если вы сегодня лежите на диване и вам вдруг немного стыдно, не переживайте, вы не одни, вы в абсолютном законном большинстве. Очищаем мысли от будничной суеты и вместе отдаемся ритму здесь, на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр Тильзитер, Брест-Литовск, жирностью 45%, 200 граммов за 169 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на globus.ru.
11: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Мия Бойко о том, что если ты сама себя чувствуешь шедевром, то весь мир вокруг автоматически превращается в роскошную галерею, где ты – самый главный экспонат. Ну а мы, мужчины, смотрим на свою вторую половинку как на величайший шедевр в галерее жизни, чтобы она сияла ярче любого бриллианта. Это «Русское радио», это я, Тимур Бодров, и прямо сейчас в компании нашей Сергей Лазарев.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегия 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаян, 114-774-652-74-44.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Это Валерия на русском радио, а у меня, друзья, новость калибра «Эксклюзивный эксклюзив». Дело в том, что мы дарим уникальную виниловую пластинку, выпущенную к 30-летию премии «Золотой граммофон». Купить ее невозможно, в интернетах не найти. Настоящий дефицит и коллекционная роскошь. На кону 5 таких пластинок. Шанс стать обладателем этого сокровища есть у каждого. Нужно перейти в канал Русского радио в Максе, подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Победителей выберем 18 сентября.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вопрос, зачем присоединяется к извечным «Кто виноват и что делать?». А что делать, я уверен, вы и сами прекрасно знаете, в 17.47 за несколько минут до старта «Стола заказов». Да, скоро на Русском радио круговорот добра, позитива, ваш шанс привет передать, поздравить близкого человека, устроить грандиозное признание в любви так, чтобы услышали абсолютно все. Жду ваши сообщения во всех мессенджерах плюс 7 916 003 105.7.
1: Тимур Бодров на Русском радио.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.

0: Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2026. 27-го. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Мне очень нужно ваше мнение, а то мне не на что плевать.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что для обеспечения защиты воздушного пространства от атак ВСУ нужен единый командир. Глава государства пообещал обсудить с военными модернизацию соответствующих систем. Он также поддержал идею о том, чтобы разрешить раненым бойцам с категории «Д», негоден или полностью освобожден от военной службы, защищать небо от беспилотников в региональных воинских подразделениях. В российских судах начали тестировать 4 модели искусственного интеллекта, которые обучаются на судебной практике. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов, пишет Интерфакс. Одна из ключевых задач внедрения нейросетей – достижение единообразия, устранение логических несоответствий, предотвращение ошибок и повышение предсказуемости правосудия, отметило. При этом нейросети не заменяют судью, а выполняют вспомогательные функции. В России начался второй пик активности клещей. В Роспотребнадзоре заявили, что теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для этих паукообразных. Они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков. Поэтому в ведомстве рекомендовали при походах за грибами и ягодами надевать светлую закрытую одежду и высокие резиновые сапоги. После возвращения домой нужно осмотреть тело и вещи. В случае обнаружения клеща следует обратиться к врачам. Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Указ был подписан

0: 3 сентября, сообщает ТАСС. Примечательно, что 3 сентября – это песня из репертуара певца. Впервые он исполнил ее в 1993 году. Она стала его визитной карточкой, а в последние годы превратилась в интернет-мемы. 3 сентября в шутку называют «Шафутиновым днем». С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире ваши приветы и поздравления. «Стол заказов» с Тимуром Бодровым.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вот он, стол заказов на русском радио. Время нашей с вами любимой интерактивной программы. Ближайший час полностью принадлежит вам, друзья, вашим теплым эмоциям, любимой музыке. Если хотите передать привет, поздравить именинника, красиво напомнить другу старому о себе или в любви признаться, то добро пожаловать. Пишите нам во всех мессенджерах +7 916 003 105 7. Добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет своим родным людям. Супруге Олечке, брату Юре, сестре Юле. Мы жарим шашлык и слушаем любимое радио. А у ребят через неделю свадьба. Хочу пожелать им крепкой семейной жизни. Написал Александр. Далее Юлия пишет. Добрый вечер, Русское радио. Хотим поздравить нашу прекрасную дочку Алину с 14-летием от родителей, бабушки и дедушки, а еще и от дяди поздравления. Следующее послание от Людмилы. Добрый вечер, Русское радио. Поздравьте Дарью с днем рождения. Ей сегодня 35 лет исполняется, юбилей. Всего хорошего тебе, отличного настроения, любви, счастья, верности любимого человека. Люда из Омска. Это Люда из Омска написала. Тут еще погулять собираются они с Дианой, Анной и Кристиной. Девчонки, классных выходных. И помните, классная, отличная заводная музыка для вас всегда на русском радио.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр творожный Хохланд 220 граммов, сливочный или с зеленью за 159 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами!
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.
9: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вот такое меланхоличное настроение у ребят из группы «Премьер-министр». А я призываю вас разукрасить этот день, эту субботу. Передавайте приветы, дарите улыбки в столе заказов. Вот что мы получили к этому часу, к этой минуте. Всем привет от всей души. Хочу передать привет от Эмилии, самым лучшим коллегам ОГБУС. Осинский РБ. Будьте здоровы и счастливы. Мария присоединяется. Добрый вечер, Тимур. Привет нашей бабушке Тамаре Козловой. Спасибо, что привезла овощей для закруток на зиму. Всем хорошего вечера, Мария из Тольятти. Следующее послание от Юлии. Добрый вечер. Хотим поздравить нашу прекрасную дочку Алину с 14-летием. Желаем здоровья, успехов, любви от родителей, бабушки, дедушки и дяди, а еще от тети. Наше поздравление. Добрый вечер, Русское радио, пишет Евгений. Вы лучший, сейчас в отпуске. Слушаю вас и наслаждаюсь теплой осенней погодой. Как мы вам завидуем, знаете ли. Ольга, привет, любимое Русское радио. Привет вам из Самары. И отдельный персональный привет любимому Вредине. Максимке Алексееву. Я его очень люблю. Всем слушателям добра и осеннего тепла, Ольга. И еще одно послание успеем прочитать. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет любимому супругу Олегу, а еще моим дочечкам Софии и Афине. Люблю вас сильно.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
8: У меня в аквариуме есть золотая рыбка. И когда я загадываю три желания, она их отгадывает. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что за голос, да, друзья? Александр Панайотов в столе заказов, песня «Улетай». Помашем парню рукой, он улетел. А я читаю ваше сообщение. Добрый вечер, дорогое русское радио. Хочу поздравить с днем рождения Анастасию Стешко и Полину Чекан. Желаю превосходного здоровья, счастья. Пусть каждый день дарит радость и мир в душе. А еще привет моим подружкам. Ирине, Ленусику, Людочке, Наташе и еще одной Наташе. Желаю уютного вечера и прекрасного настроения. Юлия Дурова из Липецка. Евгений далее в нашем эфире сообщение от него. Добрый вечер, хочу передать привет моему ежику. Мы сейчас едем вкусно покушать, всегда слушаем русское радио. От Евгения. Приятного аппетита, ребята. Марина прислала сообщение. Привет, русское радио. Передайте привет моей любимой доченьке Катюшке и поздравьте ее с днем рождения. А мы поздравляем, желаем здоровья, счастья, любви, удачи во всем. Мама Марина, папа Вячеслав и супруг Алексей. Так, Людмила присоединяется к эфиру. Привет, мое самое любимое радио. Город Липецк, СНТ Дачный 5, вас слушают и любим. Всем соседям, моему любимому мужу Андрею и сыночке Диме, привет, Людмила. Так, еще одно сообщение от Андрея. Мы сегодня выкопали картошку, сейчас паримся в бане Хабаровск. Ребята, с легким паром, ну, на будущее желаю.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время ваших добрых слов. Елена пишет нам. Добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет супругу Александру, дочери Дарьи и подруге Катрин. Удачного нам отпуска и теплого моря. Елена присоединяется к нам из Астрахани. Привет из Астрахани. Едем из леса, собрали грибов, слушаем любимое Русское радио. И всем рыбакам и грибникам передаем приветы Елена и Сергей. Марина. Следующее сообщение от нее. Добрый вечер, уважаемое любимое Русское радио. Хочу поздравить с днем рождения папу Сергея из Владикавказа и пожелать ему здоровья, счастья, успехов во всем, благополучия и побольше позитива. Светлана, привет, любимое Русское радио. Признаюсь в любви и передаю привет моей любимой доченьке Анечке. Просто так, без повода. Зайчик мой, очень тебя люблю. Ты самая лучшая дочь на свете. Светлана из Владивостока. Ну, еще одно сообщение, пожалуй, успею зачитать. Наталья, добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет своему супругу Павлу Анохину и сказать, что я его очень сильно люблю. Жена Наташа.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. На Русском радио. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
12: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: И финальное сообщение. Поздравляем с днем рождения. Во-первых, с днем рождения мы поздравляем брата Артема Атара Тамазовича. С днем рождения. Сегодня он стал на один год мудрее. Пожелаем ему океан здоровья, море счастья и рек от брата Темыча. И Светлана поздравляет Людмилу Ивановну Игнатову с 66-летием. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и радости от сына Евгения, Светланы и Татьяны. Так, и сейчас эстафетную палочку добрых слов мы передаем Артему Сорокину. Артем, привет.
1: Тимур, здорово. Всем большой привет, добрый вечер. Я скажу так, твой стол заказов, это его можно под аббревиатурой, Тимур и его команда. Смотри, как раз в этот день, в 1940 году, в «Пионерской правде» начали печатать повесть Аркадия Гайдара. Тимур и его команда, понимаешь?
0: Посмотрите, парень подготовился к нашей встрече.
1: Тимур и его команда.
0: Спасибо тебе, всей моей команде благодарственные слова. Ребята, спасибо, что вы вместе с нами слушаете «Русское радио» и оставайтесь в зоне слышимости любимого радио, потому что Артем Сорокин пришел. Много музыки классной принес.
1: Дальше,
0: да?
1: Дальше будет Артем и его команда.
0: Договорились.
1: Отдыхай.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Жизнь замечательна! Замечайте!
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП в Новосибирской области произошла крупная авария. Столкнулись большегруз и микроавтобус. Погиб водитель микроавтобуса, 12 человек пострадали. Причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу, сообщили в МВД. Водитель большегруза задержан, возбуждено 2 уголовных дела. Владимир Путин поддержал идею снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке или строительстве дома. С инициативой к главе государства обратилась уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она предложила зафиксировать ставку по семейной ипотеке на покупку или строительство частного дома на уровне чуть ниже, чем для квартир. По ее словам, эта мера позволит оказать адресную поддержку крупным семьям и простимулировать сектор индивидуального жилищного строительства в регионах. Цены на красную рыбу и икру снова вырастут. Всему виной дефицит сырья. Из-за плохого улова объемы добычи лососевых могут сократиться в 3 раза. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, снижение уже отражается на рынке. Цены на лососевую продукцию подскочили до рекордных. Оптовая стоимость 1 килограмма красной икры уже приближается к 15 тысячам рублей. Для сравнения, в прошлом году было 10 тысяч рублей. Слово «Шумахер» внесли в словарь Института Виноградова. Фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала нарицательной в русском языке. Она обозначает гонщика или лихача на дороге. Причем слово «Шумахер» стали использовать как имя нарицательное в 90-е годы, когда немец активно выступал в гонках. По количеству чемпионских титулов он делит первую строчку с британцем Льюисом Хэмилтоном. Среди других примеров, когда имена собственные стали нарицательными, также Иуда, Дон Жуан, Хулиган, Ксерокс и Саксофон. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Как только слышу «давай запоем», добро сразу вспоминаю фразу Волка из мультика «Жил-был пес». Помните? «Сейчас спою!» Или еще «ну ты это, заходи, если что». Самый настоящий шедевр советской мультипликации, гениальный мультик про настоящую дружбу пса и волка. Надо пересмотреть будет на выходных. Ну а мы тут на русском радио этим субботним вечером тоже все дружим, тоже в гости приходим, тоже запоем и толпой, и вдвоем. Ну и в целом намерены продуктивно провести вечер под хиты. А может быть и, кстати, не сильно продуктивно, немного безответственно, как Настасья Самбурская прямо сейчас. Полетели. Всем большой привет. Тимуру Бодрову огромное спасибо. Полетели.

0: Реклама на русском.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Шампиньоны в упаковке 400 граммов за 99 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Обручальная. Авраам Руссо на русском. А мне вот стало интересно, а сколько у нас в России вообще обручаются? Как сейчас обстановочка? Вот, например, в 2025 году в России подали 1 212 897 заявок о заключении брака. Средний возраст невесты 32, жениха 34 года. Для 38% пар вступление в брак стало повторным. Пик свадеб, вот это интересно, приходится на июль, август, сентябрь. Больше всего свадеб обычно в августе. Ну, так было в 23-м, в 24-м году. Такая вот статистика от меня, Артема Сорокина. Люблю цифры, ну, не зря же эконом-фак заканчивал. Всем, кто поженился в этом году, вот прямо сейчас, неожиданно, горько, горько. А тем, кто собирается, замечательной вам свадьбы. Пусть все пройдет хорошо. Это «Русское радио».
1: Новая песня на русском.
2: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Если не вставать с утра на весы, то одной плохой новостью будет меньше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио «Моя Мишель» на малиновой луне. Вот ничего не могу с собой поделать, как только звучит эта песня на русском. Сразу представляю, как кто-то сейчас с пластиковым стаканчиком, обернувшись в плед, а рядом тут мясо жарят на берегу речки, в парке, на даче, а из машины звучит русское радио. Артем Сорокин разговаривает. Вот как раз сейчас Тимур Бодров уходил из студии, прощался со мной. Я ему говорю: «Тимур, ты гулять, надеюсь, сейчас, в этот прекрасный вечер, погуляй там за меня, пожалуйста». А он мне говорит: «Я за всех погуляю». Да, давайте там гуляйте, друзья, и, конечно, слушайте русское радио. Я надеюсь, у вас там все хорошо складывается. Послушаем прямо сейчас Шуру в «Золотой истории».
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
9: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву». Город Москва. ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
4: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
5: Жертва. Найдите груз.
4: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
6: Следуй за своей мечтой. Иди спать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: А помните, был такой период, когда Владимир Пресняков был совсем молод, был у него такой период в жизни, когда он тоже был немного странным, но таким задорным, сорви голова парнем, что называется, зажигал и отжигал, а потом как-то остепенился, Наталью Подольскую встретил, любовь, семья, но, в общем, мы рады любому Владимиру Преснякову, уж я-то по своей коллекции компакт-дисков точно это вижу, у меня несколько альбомов Владимира Преснякова, чем с удовольствием пользуюсь, переслушиваю, и, кстати говоря, в конце августа Владимир Пресняков сообщил о том, что начинает работу над новым альбомом, который планирует выпустить в начале следующего года. Он сейчас активно работает в студии, записывает новые треки, а мы этому только рады. У нас, например, вот его предыдущие песни новые, которые звучат на русском радио, проходили в формате презентации. То есть Владимир Пресняков рассказывал о каждой песне. И надеемся, это случится и в следующем году.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В эти минуты в Кремле проходят переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Администрация российского президента обещала проинформировать журналистов по итогам этой встречи. Завтра спецпредставитель Дональда Трампа и его зять отправятся в Киев. Накануне сам Трамп говорил, что переговорщики представят предложение о прекращении украинского конфликта. Сегодня Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение 3 суток. Аналогичное решение приняли и украинские власти. В Москве открыли новую линию метро и городской вокзал. Речь о 5 станциях Рублево-Архангельской линии и вокзале Серп и Молот. В первый участок ветки метрополитена вошли 2 станции, ранее действовавшие в составе БКЛ. Деловой центр и Шелепиха, а также 3 новые – Звенигородское народное ополчение и бульвар генерала Карбышева. Второй участок, включая станции Серебряный Бор, Строгино, Сбер-Сити, Новорижская, Красногорская и Изумрудные холмы, достроят в 2027-30 годах. А вокзал Серп и Молот представляет собой обновленную станцию Горьковского направления. Там объединены станции МЦД-4, 2 линии метро, а также маршруты наземного пассажирского транспорта и трамвая. 2 дня бабьего лета ожидаются в Москве на предстоящей неделе. В гидрометцентре заявили, что во вторник и среду после резкого похолодания будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. А в дневные часы воздух прогреется до 21 градуса. В Китае энтузиаст-предприниматель открыл чесательный бизнес. В специальных салонах посетители устраиваются на массажных кушетках, а сотрудники с длинными накладными ногтями аккуратно чешут кожу. За час такой процедуры берут около 4000 рублей. Услуга неожиданно оказалась востребованной, так что денег предпринимателю хватает. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Артём Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин на русском радио.
3: Если субботний вечер по каким-то причинам не складывается, знаете, было бы здорово применить волшебство. Как помните про такого волшебника? Вырвал волосок из бороды, пусть суббота будет чудесной. Бла-бла-бла-бла. И суббота стала хорошей. Я к чему это? Про бороду. Сегодня отмечается Всемирный день бороды. Праздник, который отмечают те, кто носит бороду, те, кому нравится эта мода, те, кто имеет отношение к услугам по уходу за бородой. Вообще, говорят, бородатый мужчина — это всегда немного загадка. Интересно, что за ней, за этой бородой? Улыбка, серьезность или тайное желание все бросить и уехать в бороду? Борода не делает мудрее, но дает право выглядеть так, будто ты знаешь чуть больше остальных. Всех бородачей поздравляю. Я Сорокин бороду не ношу. Но вот такой у меня вкус. Она чешется. Прошу прощения за подробности. Но, тем не менее, всех бородачей с праздником и хорошего вечера. Выбираем чудо.

Иракли в эти дни солнце не только внутри, но и снаружи. Греция, остров Хорфу в его маршруте. Ну, обо всем по порядку, какие музыкальные новости принесла на хвосте Сорока мне, Артему Сорокину. Иракли устроил необычную семейную поездку. Он отправился в большое турне вместе с двумя сыновьями от бывшей супруги Елены Гребенщиковой. Пара развелась в 2014 году, однако сейчас артист, судя по всему, пытается заново выстроить отношения с мамой своих детей и переосмыслить семейные ценности. Путешествие проходит не только по популярным курортам. Иракли уделяет большое внимание философии, религии, посещает храмы вместе с сыновьями, делится размышлениями о вере. После Албании семья отправилась в Грецию, добралась до острова Корфу. Ну а на Корфу Иракли рассказал о недавнем визите Мадонны в местные святые места. Ну хорошо, что не Канье Уэста. В общем, такой семейный вояж в красивые места сейчас проходит у Иракли. Мы, конечно, за него дико рады. Вот бы тоже не упустить какие-то последние осенние бабье-летние, можно так сказать, мгновения. Давайте их не пропускать, друзья. Вдруг еще хорошая погода нас порадует. Все это

С вами Русское радио. Надеюсь, без меланхолии. Если же она есть, давайте что-нибудь интересное расскажу, друзья. Ну, все же любят темы про космос. У нас прямо по курсу космическая песня Вани Дмитриенко «Венера и Юпитер». Как раз в этот день, 5 сентября 1977 года, была запущена межпланетная станция Voyager-1. Основная миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна. По завершении основной миссии он приступил к выполнению дополнительной миссии по исследованию отдаленных регионов Солнечной системы. Сегодня Voyager-1 является наиболее удаленным от Земли объектом из созданных человеком. На борту аппарата, ну, все помнят, закреплен футляр с золотой пластиной, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также записан ряд изображений и звуков. Я думаю, что помнишь, да, что там была информация про Русское радио тоже. В полете, кстати говоря, он уже находится 49 лет. Ну, даже шутки по этому поводу есть, что Voyager 1 покинул Солнечную систему, а чего добился ты? Единственный, кто разумно себя ведет, это зонд Voyager 1, который удаляется от Земли со скоростью 17 км в секунду. В общем, классное событие. Давайте послушаем космическую песню прямо сейчас.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Давайте сегодня поговорим о крылатом и немного небрежном выражении «филькина грамота». Все знают, что это бесполезный, плохо составленный документ, не имеющий никакой юридической силы. Кстати, есть несколько версий рождения этой фразы. По одной оно обязано своим появлением Ивану Грозному. Помните, он поссорился с митрополитом Филиппом и сослал его в дальний монастырь. Митрополит писал все время царю письма с просьбами вернуть его обратно. Вот якобы Иван Грозный эти письма и называл «филькиными грамотами». Но я больше доверяю Владимиру Ивановичу Далю. В толковом словаре живого великорусского языка он написал: «В диалектах русского языка филькой часто назывался человек, не имеющий образования, поэтому филькина грамота – это письмо, написанное необразованным человеком». Есть, кстати, свои филькины грамоты и у других народов. В английском языке эта фраза звучит так: «Документ Микки Мауса». Означает это бесполезный клочок бумаги. «Шифон де папье» – клочок бумаги есть и у французов. В немецком же языке в таких случаях употребляют слово «писанина». Но это все не про нас. Мы люди и образованные, и грамотные. Кстати, вы знаете, что у иностранцев, живущих в России, русское радио пользуется особой популярностью. Они с помощью наших прекрасных песен и программ учат наш великий и могучий русский язык. Так что у моей любимой радиостанции, помимо развлекательной, есть еще и образовательная миссия. Спасибо вам за компанию и до новых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
8: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
9: Держатова, найдите груз.
8: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. Уже в кино. 16+.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: По-моему, кроме зодиака, есть еще 100 вопросов, гораздо более важных, когда знакомишься. Ну, всякие разные вопросы. Семья, дети, как себя видишь через 5 лет, через 10 лет. А ты кошек любишь или собак? А домашние обязанности распределять как будем? Убираться вместе будем или каждый делать свою? А посуду кто мыть будет? Вот мне кажется, это гораздо важнее всяких там зодиаков. И я желаю, друзья, пусть с вашей второй половинкой, если вы недавно познакомились, или если давно познакомились, у вас будет максимальное количество точек пересечения, максимальный матчинг, как говорит молодежь. Ну и пусть все обязательно хорошо складывается. А если музыка рядом приятная, так это вообще сразу атмосфера меняется. Этим вечером на русском я готов ставить для вас еще больше любимых, лучших песен. Прямо сейчас Мот и Бьянка. Ну какая романтика.
1: Артем Сорокин.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

Русское радио. Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин начал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером в Кремле. Он попросил передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Дональду Трампу. В переговорах также участвует помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кремль проинформирует об итогах переговоров после встречи. Минздрав подготовил проект правительственного постановления о праве МВД получать медкарты мигрантов. Информацию будут также направлять в Роспотребнадзор. Изменения позволят хранить в единой системе электронные медицинские заключения. Предполагается, что это повысит эпидемическую безопасность. Иностранцы теперь обязаны проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Осенью должны принять закон против казино-стримеров. Об этом рассказал автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, новый закон необходим, чтобы закрыть лазейку, которая позволяет казино-стримерам уходить от ответственности. Реклама казино уже запрещена, однако сами стримы и посты в соцсетях рекламой не считаются. Поэтому вводятся ограничения на любое продвижение этой деструктивной повестки. Рекламу, посты, стримы и распространение информации в любых формах. В конкурсе «Мисс Мира» победила представительница Доминиканской Республики. В финале смотра корону вручили 24-летней Джейхери Мола, сообщили организаторы. Ее соперницами были 111 девушек. Церемония прошла в городе Ничанге во Вьетнаме. В прошлом году «Мисс Мира» стала модель из Таиланда. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Улыбайся, призыв от Айовы, ну или поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Очень соответствует эта фраза еще одному сегодняшнему событию, международному, международный день благотворительности сегодня. Казалось бы, почему решил я уделить внимание этому событию? Очень важный, очень добрый день. Как сказал один неглупый человек, лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие. Ну или, как говорил Иоанн Златоуст, когда накормишь убогого, считай, что себя накормил. Такого свойства это дело, данное нами, к нам же вернется. В общем, будем помогать, и нам помогут. Может быть, даже на этих выходных подвернется такая возможность кому-то помочь. Я, Артем Сорокин, желаю вам всем хорошего настроя на этот субботний вечер. У нас впереди еще очень много лучших, любимых. Через час стол заказов покажет Ирина Дубцова.

вот что сказала Наталья Подольская по поводу этой песни с Региной Тодоренко. Наша дружба вдохновила нас на создание этой прекрасной песни, которая должна быть у каждой девочки. Мы верим, что она поможет всем девчонкам и в горе, и в радости. Ну, иногда действительно достаточно одного сообщения или звонка, чтобы снова выдохнуть, почувствовать опору рядом, потому что настоящая дружба реально работает как вечный антистресс. Спасибо за классную историю, которую, кстати, они представляли в эфире Русского радио, что особенно приятно. Ну, а история знакомства Натальи и Регины такая. Они познакомились на ледниковом периоде, но идея творческого тандема возникла позже на шоу «Дуэты». Русское радио с вами. 21:18 в столице. Смотрю на наш плейлист. Ох, какой антистресс у нас впереди. Ну, просто какое-то чудо. Марфа, забери меня. Скоро покажет он, Григорий Викторович.

друзья, хотите получить что-нибудь не такое, что-нибудь уникальное, эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио? Хотите получить? К 30-летию «Золотого граммофона» мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже ее не найти, но 5 экземпляров мы разыграем на нашем канале в Максе. Подписывайтесь и нажимайте «Участвовать». Победителей узнаем 18 сентября. Ну, а слушаем мы этим субботним прекрасным вечером на русском. Далее дискотеку «Аварию» Жанну Фриске, «Малинки», пока же Чебанов и Владимир Пресняков прямо сейчас, близкие рядом. Ну и через полчаса «Стол заказов». Я призываю вас никуда не уходить. Скоро будем привет передавать.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Эко-видео 12+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями. Пау Сбербанк 0+.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву» от Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18.5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
6: Женщине нужно звонить два раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Дайнеко на русском. Ну, давайте еще какие-нибудь музыкальные новости, которые мне, Артему Сорокину, принесла сорока на хвосте. Главным событием уходящего, ушедшего лета для Виктории Дайнеко стало переезд в новый дом. Она призналась, что вложила в новый дом много сил, любви, отметила прекрасную акустику в таком вместе особенно приятно петь, сказала Вика. При этом пошутила, что ее не покидает вопрос, слышно ли соседям, как она поет, или не слышно. Но я думаю, что соседи только за счастье, что такой прекрасный голос слышен где-то неподалеку. А еще Виктория рассказала, что ее дочка пошла в 5-й класс. Для девочки все было новым. И корпус школы, и классный руководитель. А дочка с нетерпением ждала встречи с друзьями, а мама параллельно шутила про ранние подъемы. Ну, то есть совместить удалось все-таки переезд и в новое жилье, и получается, что пошли в ту же самую школу. Прекрасно, прекрасно. Ну что, друзья, мы с вами будем совмещать все самое лучшее в следующем часе. У нас и песни замечательные, и, конечно, ваши приветы, важные ваши поводы. Все это в столе заказов Русского радио. От меня большой привет. Жду вас в следующем часе.
1: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин встретился с представителями американского коллеги Дональда Трампа в Кремле. Российский лидер рассказал спецпосланнику главы США Стивену Уиткофу и его зятю Джареду Кушнеру, что просьба о прекращении ударов по Киеву пришла по официальным каналам. Россия не договаривалась с Украиной о прекращении огня более чем на 3 дня, однако удары по Киеву не наносились с 5 сентября. По словам Путина, контакты подобного рода всегда идут на пользу. После Москвы Уиткоф и Кушнер поедут в Киев. В российских судах начали тестировать 4 модели искусственного интеллекта, которые обучаются на судебной практике. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов, пишет Интерфакс. Одна из ключевых задач внедрения нейросетей – достижение единообразия, устранение логических несоответствий, предотвращение ошибок и повышение предсказуемости правосудия, отметил он. При этом нейросети не заменяют судью, а выполняют вспомогательные функции. Герой России Владислав Головин заявил, что необходимо развивать российское кино в прокате и продвигать наши традиционные ценности. Когда зритель проживает эмоции вместе с героями фильмов, он понимает, как все было на самом деле. И уже не только не поверит в искажение исторической правды, но будет самостоятельно ее защищать, подчеркнул Головин. По его словам, надо продолжать снимать патриотические фильмы и сохранять память о подвигах наших героев. И о спорте. Сегодня стартовал 7-й тур чемпионата России по футболу. В главном матче уикенда московский ЦСКА в гостях обыграл петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу армейцев, у которых дубль оформил Иван Обляков. ЦСКА набрал 15 очков и минимум на сутки вышел на 2-е место в таблице. Лидирует Краснодар, у него на 4 очка больше. Сегодня южане сыграли в ничью с крыльями Советов 2-2. Еще в одном матче Ростов победил воронежский «Факел» 3-1. Вернусь буквально через час, а далее стол заказов с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Стол заказов, выходные и поблизости родные. Ну а если вдалеке, в Макс пишите налегке. Пишите не только в Макс, но и в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Во все мессенджеры, каких только найдете, друзья. Все, стол заказов мы начинаем. И начинаем мы его с такого сообщения. Доброй ночи, любимое русское радио. Передайте моей маме. Доброй ночи. Это Джавед Мухаммад написал. Ксюша пишет. Артем, привет. Я из южного города Краснодарского края. Хочу сказать спасибо за то, что делаешь радио таким уютным. Пусть день будет наполнен хорошими новостями и классной музыкой. Ксюша, мы тут все стараемся, всем коллективом. У нас большой коллектив, и мы все вот для вас персонально и для всех делаем русское радио таким уютным. Всем добрый вечер, мои друзья. Всем привет. Натали Камышин, Саша Старченко, я тебя люблю. Удачного тебе завтра. Здравствуйте, русское радио. Хочу передать привет любимой маме Ольге от Марии из Ростова. Нина Огородная, я из Дагестана. Очень люблю слушать русское радио. Передаю огромный привет мужу Алексею и дочкам Полине и Марии. Продолжайте радовать нас в том же духе. Друзья, хотите, чтобы и ваш привет тоже прозвучал? Пишите в наши мессенджеры +7 916 003 105 7. Начинаем стол заказов.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Вы не опоздали, вовремя включили Русское радио. Всем большой привет. Привет от Сергея Манчева. Манчева из Лондона. Так вот, что он пишет. Привет из Лондона от Сергея и Татьяны Манчевых. Для Саши и Валерки желаем всем хороших выходных и отличного настроения. Привет, Диме, я тебя очень люблю. Удачного, прекрасного, приятного вечера. Твоя Зая написала. Добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет моей бабушке и тете Оле, а также двоюродным братьям и своей девушке Варваре, ваш постоянный слушатель Игорь Гузенко. А дальше. Всем жителям поселка Федотов большой привет от Александра Калягина. Ну и, конечно, всех слушателей Русского радио с выходными. Желаю провести их как следует и набраться сил перед рабочей неделей, естественно, с лучшей музыкой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском радио стол заказов продолжается. Все верно, я Артем Сорокин вас приветствую. Читаю ваши сообщения. Артем, передаю привет всему русскому радио, всей Москве. Поздравляю любимую Москву с 879-м днем рождения. Сегодня были на концерте в Новопеределкино, пишет Кирилл. Выступали Валерия, замечательная группа Бис, Самоцветы, Мэри Гу. Завтра продолжение и будет еще интереснее. Напишу. Отличного вечера, Кирилл. Конечно же, поздравляем Москву. 879, это, конечно, здорово, это знаково. Я вот сегодня проснулся, думал, ну что самое важное? Самое важное, что погода, ну хотя бы более-менее нормальная была. А то сегодня там заливало, но вроде во второй половине дня распогодилось. Так, дальше. Алекс пишет: Артем, передавай привет родственничкам и друзьям. Уха готова, квасок уже холодный, заезжайте. Артем, приезжай тоже. Орлов отказался, на диету съехал. Ну здесь Алекс прикрепил две фотографии с рыбой выловленной. Почему-то Макс Орлов отказался. Я знаю почему, потому что недавно ездил на север страны, наблюдал, как там касатки дерутся с белыми медведями. Ну, в общем, ему не до рыбы, Алекс, ему не до рыбы. Всем добра, позитива, хороших уловов во всем. Алекс, большое спасибо. Родственничкам, как ты говоришь, большой привет. Эй, родственник, гони рубль, родственник.

Пилатов и Карас и диджей Грув на русском радио в столе заказов. Привет! С вашей помощью хочу передать огромный привет своим друзьям из «Красных струн» Васильевым. Это пишет Сергей. Если я правильно понимаю, Евгению и Аните конкретный привет. С Евгением мы кушаем рыбу, паримся в бане, семья Хрековых. Ох, какой замечательный субботний отдых. Светлана Никитина, добрый вечер, Русское радио. Передайте привет моему любимому мужу Александру. Поздравляю вас и всех жителей Москвы с днем города. Это Оксана из Волгограда пишет. Пожалуйста, поставьте для нас хорошую песню Сергея Лазарева. Спасибо, Оксана из Волгограда. Оксана, ну вот буквально через 3,5 минутки будет Сергей Лазарев. Песня «Компасы». Дальше. От всей души поздравляю с днем города Москвы. Это пишет Анюта. Желаю нашей столице долгих лет процветания, ухоженных улиц, красивых парков и добрых перемен, которые делают повседневную жизнь приятнее. Я люблю тебя, Москва, это написала Аня. Аллочка из Сочи, всем радиослушателям большой привет из Сочи, прекрасного осеннего настроения. Артем Сорокин, вы как представитель птичьей фамилии, объясните мне, пожалуйста, почему на русском радио много радиоведущих с представителями птичьих фамилий? Лебедев, Орлов, Крылов, Журавлева, Соловьев, Сорокин. Это очень важная конкретная закономерность, спрашивает Алла из Сочи. И именно особенность русскому радио. Стечение обстоятельств или нет? Алла, ну я так отвечу. Это, можно сказать, фишка русского радио. У нас, кстати, и других фамилий очень много. Но вот птичьи фамилии — это наша фишка. А почему? Потому что русское радио летит высоко, выше всех.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все правильно спело, Максим. Как можно спать, когда на русском радио идет стол заказов? Пишите плюс 7-916-003-105-7, а вдруг еще успеете. Маша Лебедева завалила нас просто различными эмодзи на странице ВКонтакте и пишет: «Мария, Москва, москвичи любимые, с днем города, 879 лет, сердечно поздравляю, пусть Москва строится и хорошеет, а москвичи любимые будут здоровы и счастливы. Всем хороших выходных, добра и мира, обязательно с уважением, Машенька Лебедева из Санкт-Петербурга». Маша, хочу сказать, как приезжий человек, поселившийся в Москве, я считаю, что Москва – столица нашей Родины, и Москва принадлежит всей стране, поэтому я желаю всем жителям страны получать удовольствие от Москвы, приезжать, гулять, ходить в Третьяковку, смотреть какие-то достопримечательности и вообще подпитываться тем великолепием историческим, которое есть в нашей любимой столице. Тёма, доброго вечера. Людмила пишет: «Привет Антону Кравченко, Русское радио, всех москвичей поздравляю с днем рождения, Москвы, мирного неба, счастья, здоровья. Огромный отдельный привет Диме Лебедеву. Обнимаю, целую вас всех троих. Ваша Людмила. Стол заказов».

0: видео. 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Михаил Владимирский пишет: «Добрый вечер, дорогой Русское радио. Артем, спасибо за позитивный эфир. Передаю привет Ольге Михайловне. Благодарю ее за помощь, учебу, поддержку и ценные советы. Артем, желаю вам хорошего вечера, успешного эфира». Михаил, это взаимно. Надежда Миронова пишет: «Хочу передать привет нашей компании, девушек Ирине и Ларисе, которые приехали в гости из Мурманска, и Светлане с Надеждой. Моим родным девочкам, люблю вас. Наконец-то встретились, сидим за одним столом. Ох, как вам там классно, я представляю. Здорово вам сидеть, уважаемые». Антон пишет: «Передаю привет в Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, где на прекрасном озере отдыхает шикарная компания. Оля и Женя Гармаш, Олег и Алена Фолины. Также привет любимой жене Наталье, всем детям, Лере, Ване, Марку. А поводов сегодня много. Начало учебного года и прошедший день рождения Леры. Всем вкусного плова, который скоро будет готов. Жаль, нельзя через наш ВКонтакте передавать пока плов. Эй, товарищи технари, ну когда уже можно будет пловом делиться и шашлыком?» Яна Еременко: «Добрый вечер, Русское радио. Хотим поздравить нашу доченьку Каролину из Волгограда. 7 лет. С днем рождения. Хотим пожелать тебе всего, что может сделать тебя счастливой. Ты наш свет и лучик, наша гордость. Пусть здоровье всегда будет с тобой. Любовь наполняет твою жизнь, а мечты сбываются одна за другой. Мама, папа, братик Дима, бабушка, дедушка, семья Зубенко, семья Кругляк. Привет, Русское радио. Лера пишет: хотим поздравить свою любимую сестру Лену с наступающим праздником, днем газовой промышленности. Желаем успехов, новых достижений на работе. Мы тебя очень любим». Все, стол заказов завершается. Александр Иванов здесь.

0: авиакомпании FlyGina в московский аэропорт Домодедово. Туроператор отмечает, что привлекательность Пакистана у россиян крайне низкая, а новые рейсы нужны только для рабочих мигрантов. На границе России и Монголии выросла активность природного очага чумы. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Зараженных животных выявляют в районе Сайлюгемского хребта на Алтае. Эта территория занимает около 29 тысяч квадратных километров и лежит сразу в двух странах. Почти 60% очага находится в Монголии. Основные носители чумы – сурки и суслики. Человек может заразиться при контакте с больным животным или через укусы зараженных блох. Поэтому местных жителей и туристов просят не трогать диких грызунов и не охотиться на них. В России предложили ввести льготы на мощные автомобили для многодетных семей. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова пояснила, что мощный автомобиль обходится значительно дороже, чем, например, семиместная машина с небольшим числом лошадиных сил. Поэтому семьям с несколькими детьми, которые нуждаются в таком авто, нужна дополнительная поддержка государства. Ранее в Госдуме предложили сделать программу «Мат-капитала» бессрочной и расширить возможности ее применения. Теннисистка Мира Андреева победила в матче третьего круга открытого чемпионата США US Open против Николы Бортунковой из Чехии и впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира. 19-летняя россиянка выиграла свой 43-й матч в действующем сезоне. Ее следующей соперницей станет Анастасия Потапова, представляющая Австрию. По личным встречам впереди Андреева 3-1. US Open в этом году проходит до 13 сентября. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире Артем Сорокин и «Любимая музыка».
1: Новости. Новости на русском.

с Антоном Кравченко желаем вам замечательных выходных. Не представляете, друзья, что мы тут сейчас с Антоном обсуждали за микрофоном, что высчитывали. Я, значит, Антону прочитал фразу «С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре». И сижу, сомневаюсь, думаю, ну почему сентябрь-то, если октябрь выпадает? Вот если от января отмотать 9 месяцев, получается же октябрь, а не сентябрь. Антон говорит, все верно, в сентябре, ведь 9 месяц, Сорокин, так что не заморачивай мне голову. Ну, в общем, да, сошлись на том, что фраза все-таки правильная, с кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре. А бывает так забавно пересчитать, ага.

«Моя Мишель» на русском. Прекрасная Татьяна Ткачук, которая, как мне показалось, не только певица, но и большая модница, судя по интервью. Как-то Татьяна таким образом описала свой подход к моде. Уникальный, ни на что не похожий, элегантный, женственный и одновременно озорной, прямо как ее песни. А еще она призналась, что обожает такой стиль, как спортшик, и рада, что сейчас можно носить сникеры. Сникеры, ну это такие, да, разновидные спортивные обуви. Так вот, можно носить сникеры практически в любой ситуации, и это уже не считается дурным тоном. Еще Татьяна упоминала, что часто выбирает вещи российских дизайнеров, любит экспериментировать с внешностью, красила волосы в разные цвета, пробовала разные стрижки и в какой-то момент увлеклась объемными стрелками. Так что да, тема моды в ее беседах действительно всплывает регулярно, и мне кажется, у Татьяны Ткачук, ну прям какой-то гигантский потенциал не только в музыке, но и в моде. Послушаешь, думаешь, ну ведь просто человек прямо сейчас готов делать какие-нибудь интересные дизайнерские штуковины. Я это к чему, собственно, говорю? Да к тому, что осень уже, и задумываешься о том, чтобы как-то пополнить свой гардероб, что-нибудь прикупить. Как всегда, для женщин это актуально. Заглядываешь в шкаф, а носить нечего, правильно? А из шкафа уже все просто некуда положить.

вот, честно говоря, осень наступила так быстро, что многие даже не успели убрать свою летнюю обувь. Только-только было начало июня, а уже все, начало сентября. Я вообще не заметил этих месяцев. Почему они так быстро пролетели? А потому что день сурка, друзья. Противный день сурка все портит, когда каждый день примерно одно и то же, а надо насыщать дни чем-то ярким, интересным, заставлять себя поднимать пятую точку и куда-то ехать. Я, например, завтра планирую в цирк пойти. Расскажу, как там было. У меня вторая половинка никогда не была в цирке. Ну вот, завтра исследуем. Тем более, программа такая здоровская намечается. Запашный, все дела. В общем, всем бодрой, красивой осени, регулярных прогулок и, конечно, в наушниках русского радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Шоу, а на русском ты настоящая. Но такие песни можно и нужно слушать не только на радио, но еще и на виниловых пластинках. Друзья, хотите получить эксклюзивный музыкальный подарок от русского радио? К 30-летию золотого граммофона мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже ее не найти, но 5 экземпляров мы разыграем на нашем канале в Макс. Подписывайтесь и нажимайте «Участвовать». Победителей узнаем 18 сентября. Я видел эту виниловую пластинку, ну это прям вот круто, это круто. Так что очень-очень даже рекомендую. Ну что, в следующем часе для вас самые настоящие, лучшие, любимые песни поставит Дмитрий Лебедев. Вам желаю доброго вечера, доброй ночи, кому-то уже доброго утра. Пусть выходные пройдут как надо. Встретимся с вами завтра, воскресным вечером. Ну а этой ночью классные песни от Дмитрия Лебедева. Он уже скоро.
1: Артём Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились. Американские переговорщики покинули Кремль.

0: знака для парковки многодетных семей. Однако, как заявил агентство ТАСС глава ведомства Андрей Никитин, его представят позже. Он подчеркнул, что сделать выбор помогло народное голосование. Людям предложили 7 вариантов нового знака. Он будет обозначать специальные парковочные места для многодетных семей. Такие зоны хотят организовать возле школ, поликлиник, детских садов и торговых центров. И о погоде. Синоптики пообещали москвичам бабье лето, но короткое. В понедельник будет непогода, а во вторник осадки прекратятся на фоне растущего атмосферного давления, а сквозь разрывы в облаках проглянет солнце. Однако столбики термометров не покажут выше плюс 15. Вот в среду погода в Москве должна пойти на поправку, бабье лето продлится до выходных. У меня пока все.
1: Новости на русском.

Да, конечно же, по холодам бы не хотелось, даже в полетике, но с другой стороны, кто же вам запретит и по холоду гулять, и клеить заодно, как об этом в данный момент очень ласково Юлиана Караулова в начале свежего музыкального часа. Выходной же за окном. Действительно, никто не запрещает заниматься ровно тем, что вам нравится. Хотите, клейте, хотите, занимайтесь выжиганием, не знаю, что там, макраме вяжите или красным белым, тоже как вариант, никто не отменял. Мало ли, у вас в течение недели не нашлось время доделать ремонт, который, как известно, доделать вообще никогда невозможно. Ремонт можно только прекратить. В отличие от русского радио, конечно же. Мы круглосуточные, у нас нет никаких перерывов на обед. Соответственно, в любой момент вашей жизни в качестве саундтрека с удовольствием. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет абсолютно всем городам-героям вещания русского радио. Раз уж мы заговорили про полетики, правда, опять же, в не очень хороших погодных условиях, но тем не менее. Начинаем подъем. Выше.

0: Ну вот Нюша буквально через пару секунд, Стас Пьеха подтянется с песней «Без тебя», а также будут Валерия, Владимир Пресняков, группа «Лицей» и многое-многое другое. Всем большой привет!
1: На русском радио.

0: Ну, как в свою очередь говорю уже я, кто же вам может запретить в выходной день заниматься чем угодно? Забыть вот тут, пожалуй, мы не властны над памятью, а вот уйти, вернуться или не возвращаться, это, конечно же, ваша прерогатива. Выходного дня, опять же, Александр Воробьев, своя версия с песней «Забудь» на русском радио. Дальше у нас «Королева красоты». Здесь, как я уже и сказал, над памятью мы не властны. Она, может быть, чего-то и позабыла, но Дмитрий Колдун все чеки сохранил. «Помнишь» называется песня от Инью и Аси. Также появятся «Буриты» и многое-многое другое, как всегда, на русском радио. У нас все разнообразно, включая, разумеется, и «Золотую историю», и, конечно же, новинки на русском радио. «Бриллиант» называется свежая песня от «Севиль», «Артика» и «Асти». Все это наше ближайшее, любимое и, конечно же, большущий вам привет и пожелание отличного воскресенья. Я просто свято верю в то, что у нас все будет хорошо. И музыкально совершенно точно.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, не знаю, не знаю. Чего мы тут за мужичка-то решаем? В принципе, как известно, чтобы хоть как-то вникнуть в конфликт, нужно выслушать две стороны. Мало ли, может быть, ему бриллианты вообще изначально не нравились. Он, конечно, за натурпродукт, но совершенно за другой. Ну, все из детства, конечно. Если деревянные игрушки, то и по жизни с этим же материалом. Ну, а касательно разноцветного стекла, тоже как вариант, почему нет. Может быть, ему нравятся витражи, а не бриллианты, как называлась песня, от Сивиль, Артика и Асти. Подозрительно мне до сих пор, что Сивиль, как говорится, вынесена в шапочку. Да, уже как-то выбивается из коллектива, солистку выделили, не иначе, как в скором времени будем слушать сольный альбом. Хотя Артика и Асти наверняка тоже каким-то образом отметятся. Ну, вообще, это моя гипотеза. Так подсказывает мне мой опыт, но, с другой стороны, может быть, это все не сбудется. Как я уже и говорил, предполагать можно все, что угодно, а на самом деле может быть совершенно иначе. Главное, хоть с кем-то в этой жизни встать, хотя бы ветром.
1: На русском радио.

0: Одно совершенно точно можно сказать из выступления Марии Краймбрери, то, что вышеупомянутая девушка крепко любит водичку. Да, кофе пьет у фонтана, прячется в ванной. Не знаю, как ей это удается, нет, то ли дело мы дистрофики. Мы, конечно, можем. В свои худшие времена, безусловно, особенно если у вас в душе широкая лейка, вот вообще не найдете никогда. Что касательно всего остального, то, наверное, мы разберемся уже по ходу. С одной песней уже как-то более-менее, и то хорошо. Григорий Лепс будет следующим. Здесь уже совершенно другой режим, режим вибрации. Песня так и называется «Не вибрируй». Что там с девушкой творится, я не знаю. Лучше бы, наверное, у фонтана кофе пила, так оно как-то спокойнее, и кофеинчик иногда помогает. Хотя медики советуют не перебирать с этими напитками. Это я скорее себе говорю и убеждаю себя, что, наверное, 5 чашек кофе нет. Сегодня это не мое. Вряд ли. Юлианна Караулова появится тоже очень скоро с песней «Море». Вот это вообще далеко не бальзам на душу. «Какое сердце» от Джасмины. Группа «Корни» с песней «Ты узнаешь ее». И это только самое ближайшее, любимое на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Улыбаться не забываем. Отдыхать, конечно, тоже. Привет вам и вашим близким. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Все верно. Как мне кажется, для трансляции на весь район, конечно же, нужен конкретный информационный повод. Группе «Добро» ставим зачет, у них признание в любви, можно также передавать приветы, можно, не знаю, поздравлять друг друга с праздниками или что-то еще. Это уже исключительно вам на усмотрение. Все это можно будет сделать буквально через полчасика в столе заказов «Русского радио». На весь район, на всю страну, на всю планетку. «Русское радио» вещает всегда и везде. Был бы приемник, было бы желание передать и послушать. Все это действительно наше ближайшее будущее, но прежде еще энное количество отличных треков и не менее отличных же исполнителей. «Обними меня крепче» называется песня от Ани Лорак, буквально через пару секунд. «Без тебя нельзя» от Николая Баскова. «Иракли» появится с песней «Лондон, Париж», а также Юлия Савичева и Мить Фомин. Все это, конечно же, вам. Ну и категорический привет, как всегда, всем городам-героям вещания «Русского радио», где бы вы ни находились, там мы формируем пространство. Вам желаю добрейшего вечерка, нам и вам доброй ночи, вам утро доброго и доброго дня конкретно вам. Все у нас будет хорошо.
1: На «Русском радио».

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Знаете, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499. Девочка.

0: Ну, лично я, в отличие от Мити Фомина, замахиваться на наше все не стану. Я сегодня не новый Пушкин, не новый Маяковский, не даже Уильям наш Шекспир. Я Дмитрий Лебедев, и очень рекомендую вам подписывать свои сообщения, когда будете отправлять их в стол заказов Русского радио. А это прямо сейчас можно и нужно делать. Есть все наши любимые мессенджеры, все уже готово. Есть, конечно же, соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках. Если для первого варианта вам понадобится наш волшебный номер 8-916-003-105-7, то, конечно же, в соцсетях достаточно найти официальные сообщества Русского радио. Я думаю, что они у вас и так в быстром наборе. Но если вы новичок, знайте. Конечно же, историческая часть названия. Ничего не просим, всем делимся. Привет и поздравления, пожелания, признание в любви. Все это вполне возможно. Не просто обозначить буковками, но еще и отправить в любую точку планеты. Как уже и сказал, не забудьте подписать прямо в сообщении. Конечно же, все исключительно в ваших руках. Если будете затягивать, имеем все шансы не уместиться. Ну, а если вы привыкли ничего в себе не держа, делиться всем беленьким и пушистеньким, что есть в каждом человеке, и делать это вовремя, то, я думаю, все у нас обязательно получится. Через 15 минут начнется стол заказов Русского радио. Там вас и поприветствую. А в этом часть, пожалуй, откланяюсь. «Мало» называется песня от Евы Польна. Дальше появится Сергей Лазарев, группа Five Star Family, а также DJ Smash и «Невеста» до окончания этого часа. Все у нас будет хорошо. Удачи!
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, я надеюсь, все уже на месте. Если кто-то находится в соседней комнате, тоже не беда. Надеюсь, транслируем везде. Стол заказов русского радио прямо сейчас начинает свою работу. И почти до окончания этого часа я с удовольствием буду читать ваши сообщения. Что там будет в сообщениях, это мы узнаем, конечно же, по ходу. Обещаю, все, что увижу, обязательно прочитаю. И если не уместимся, то, как говорится, Буратино сам себе враг. 8-916-003-105-7 – это номер для всех наших мессенджеров. Оставляйте где угодно, в пределах мессенджера, найдемся обязательно. Есть, конечно же, официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Там тоже все готово для приема и отправки, само собой разумеется. Меня зовут Дмитрий Лебедев, не забывайте подписываться. Начну с социальной сети ВКонтактики. Раз уж она у меня первая открылась. Людмила, рад вас видеть, как говорится, все наши собрались. Привет и вам, и всему городу Камышину, Арбуз столице. Ну и принимаем поздравления. Да, с Днем Москвы. Спасибо огромное. Ирина Гришанкова также поздравляет всех с праздником Москвы. Да, два дня отмечаем, как и положено на Руси. И Елена Сирогодская. Доброй ночи, Дмитрий. Здрасте, рад вас слышать. Тут все аналогично. Передаю привет любимому Анатолию. Сколько слов хороших, добрых хочется тебе сказать. И удачи пожелать. Как прекрасно, что мы вместе. Как чудесно, что ты есть.
0: На русском радио.

0: И все же, мне кажется, если музыка в пределах квартиры, пусть там играет исключительно русское радио. Я за это ратую. Да, в принципе, вы и без меня, и без моих советов вполне себе справляетесь. Стол заказов русского радио продолжает свою работу. Всем, конечно же, шлю большой привет. И, откровенно говоря, не знаю, с чем ваше сообщение придет на русское радио. Это может быть действительно привет, может быть поздравление, признание в любви, да все что угодно. Разберемся. Оксана пишет. Здравствуйте, Русское радио. Я бы хотел поздравить Камышину Марину с днем ее рождения и пожелать ей всего самого наилучшего. Пусть у тебя все будет супер, дорогая. Ну, дорогую, конечно, поздравляем, безусловно, с ее праздником. Пусть и впрямь все будет в самом наилучшем виде. В конце концов, кроме вас, отчетливо никто не представляет, что именно нужно конкретно вам для счастья. Но все, что потребуется, пусть и впрямь у вас будет. С днем рождения!
1: Что слушает страна?
2: Ветер меняет направление.
1: Русское радио.
3: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, во-первых, сразу спасибо опять мошенникам, только что представившим нам свою теорию о том, что девушкам хочется на что-нибудь заморочиться. Но это действительно теория. Как на практике определить, заморочилась девушка уже или пока еще в процессе? Ноль понимания. Ольга пишет: «Доброй ночи, русское радио. Передайте, пожалуйста, приветик моему любимому мужу Василию. Он сейчас за рулем. Мы едем на море. Осталось 545 километров. Ну, я думаю, что, судя по тому, что прошло уже 10 минут, энное количество километров уже преодолели. Ну, допустим, 500 осталось. Легкой вам дорожки и отличного вам теплого моря. От любящей жены Ольги, как я уже и сказал, и Оле, и вам привет, и супругу вашему Василию, конечно же, также. И любимое русское радио, прошу, поздравьте любимую племянницу, крестницу Юлию с ее 8-летием. Пусть растет всем на радость, умницей и красавицей. Родителям Марине и Роме счастья и любви, а также огромный привет любимому мужу Алексу и сынишке Максиму. Максимилиану. Племянникам Ване и Дане люблю. Ваша тетя, сестра, жена Юля из Нюрнберга.

Ну что, продолжается стол заказов русского радио. Если вы только-только подтянулись и не в курсе, наши координаты довольно простые. 8-916-003-105,7. Даже запоминать не нужно, если у вас такая же память, как у меня. А у меня, как у золотой рыбки. В общем, все наши координаты всегда есть на сайте www.usradio.ru. Ну и в течение стола заказов неоднократно повторю. Самое главное, номер используем для мессенджеров, для всех наших, у меня для вас все открыты. И, конечно же, ВКонтакте и в Одноклассниках, официальный сообщество русского радио, к вашим услугам. Не забывайте про подписи, все будет хорошо. Добрый вечер, всем привет. Можно, пожалуйста, привет моей самой любимой семье? Нас много, ну тогда семьям, чего уж там. Дементьевым, Романенко, Ворниных или Ворниных, не знаю, как поставить ударение, Меньшиковых и Корниловых. Приветик вам большущий. И большой, огромный даже питерский привет, а может и московский, всем верным слушателям нашей любимой радиостанции «Русское радио». И любимым голосам, любимым диджеям. Всех поздравляю с днем города Москвы и запутался совсем. Перебор с текстом, Андрей Васильев, но тем не менее. Сейчас найдем. Всем диджеям русского радио большой привет. С праздником, с днем города Москвы. Да, я в Москве. Я вчера провел вечер в парке Сокольники. Натанцевался, аж ноги гудят, но это приятный гул. Сегодня днем в красивый город Зеленоград на концерт. Ну, у вас усиленная программка, я бы сказал. Молодца. Всем горожанам и гостям столицы Москвы поздравляю всех с днем города. Желаю, чтобы любимое русское радио звучало везде. Крепкого здоровья, мирного неба над головой, теплого уюта в ваших домах и семье. И еще раз с днем города Москвы. Андрей, вам большущий привет. Поздравляю вас с тем, что проводите на отлично непосредственно свой тур по Москве. Так что поздравляю и вас также. Ну и вообще всех. В конце концов, Москва — столица нашей родины. Ну, то есть, ничто нам не чуждо, где бы вы в данный момент ни находились. Но вашему конкретно городу я также передаю большой привет. И в скором времени еще что-нибудь почитаю. А пока... Пока только ты. Никогда. Владимир Пресняков на русском радио, конечно же. Поехали.

0: Ну да, в любви и тысячу раз бывает мало. И вообще, там все равно. Справа налево, слева направо, рандомно или же по проторенной. Все зависит исключительно от вас. В конце концов, вы выбираете человека в этой жизни. Ну и, соответственно, внутри этого плотного коллектива свой микрокосмос организуете. Ну а во всем остальном, тысячу раз, например, для диджея русского радио, говорить про подписи, все равно видеть, что некоторые сообщения не подписаны, прям даже как-то обидно за язык. Он в хлам, а толку никакого. 2:30 на наших раскрадийных. Привет русскому радио. Хабаровский край, Нанайский район, село Троицкое. Привет от Павла Рудакова. Вам прям персоналочка от меня, ну и всем населенным пунктам, которые успели упомянуть, включая, конечно, село Троицкое. А вы не ждите время подходящее. Наполняйте красотой и счастьем настоящее. Ленок, спасибо огромное. Вам также сентябрьский праздничный привет. Рад вас видеть. Машенька из Санкт-Петербурга. И Питеру привет, и вам, Маш. Спасибо огромное за поздравления. С днем рождения города Москвы. Сердечно поздравляю, пишет Маш. Здоровья крепкого вам, москвичи. И взаимной любви, и творческих успехов. Всем желаю хороших выходных, доброго здоровья, добра и мира обязательно. С праздником, Москва, любимые. Стройся и хорошей.
1: На русском радио.

Продолжается стол заказов Русского радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Приветик вам. Мария Глушкова пишет: «Доброй ночи. Хочу передать привет красавчику Андрею Чимпоеш. Спасибо тебе за заботу, тепло. Я очень рада, что ты есть у меня. Целую тебя. Дина Кондеева. Привет Воробьевым, Надежде и Роману. А еще Яне из Ярославля также привет». Ну, конечно же, приветик абсолютно всем вышеупомянутым. И еще раз хотелось бы сказать, ребят, не торопитесь, и девчата, конечно же. Ну, как-то я не знаю, только-только в прошлом выходе бродил по фамилиям и на каждой спотыкался, потому что каждая была написана фактически с ошибкой. Посмотрел, там выше сообщение было, на ошибки уже совершенно в других местах. Не торопитесь, лучше написать правильно, чтобы верно все это воспроизвести. Но поторопить касательно времени участия в столе заказов. Здесь ничего откладывать не нужно. Поздравляем нашу любимую столицу с праздником. С днем рождения. Желаю всем москвичам и гостям столицы процветания, успехов, интересно провести эти выходные, а также хорошей погоды и отличного настроения. Спасибо большое. Татьяна написала. Татьяна, вам большущий привет. Хорошая погода нам обещается синоптиками где-то примерно к среде. Но я думаю, что мы в любую погоду сможем отдохнуть и отметить, соответственно, день рождения Русского радио. Группа «Руки вверх» прямо сейчас на волне. Песня именно такая подтянулась. Еще раз новичкам. Тут ничего не убираем. Мы на песни никак не воздействуем. Они самые лучшие, подтягиваются самостоятельно. А вот приветы, поздравления, пожелания, признания в любви. Конечно, все исходит исключительно от вас, от вашего сердца. Вечером.

0: Ну, конечно же, Александра Воробьева только что с приветом своей меланхолии на русском радио в пределах стола заказов. Доброе утро! Хочу передать огромный привет моему любимому мужу Кириллу. Дорогой, спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Ведь если бы не было тебя, не было бы и моего счастья. То есть, иными словами, без тебя жизни нет. На эту тему у нас целая песня подтянулась. Нужно подождать. Чуть-чуть. Передаю привет Шуле, Максу, Вове и Косте. Южная Корея, работа кипит. Доброе утро, ну и хорошего вам рабочего настроя. В иные дни расслабимся и отдохнем. Я надеюсь, что профсоюз бдит, выходные есть, ведь правда? Передаю привет Саньку из Люберец и Мишке из Питера. Удачи вам, вы лучшие игроки. Продолжайте играть так же, я с вами. Клюковка, Олеся.
1: Без тебя жизнь.

0: Ну вот, а некоторые интересующиеся все пытаются выяснить, есть ли жизнь на Марсе. Может быть, что ее отсутствие и в пределах нашей маленькой планетки, если правильного человека нет. Поэтому в первую очередь желаю вам, чтобы пара нашлась, чтобы все было хорошо. Арчи пишет: «Привет из Минска, Русское радио, с днем Москвы, процветание городу и всей России. Спасибо большое, хотел бы передать привет в город Барнаул своей девушке и сказать спасибо за то, что она есть. Пусть между нами 3800, на секундочку, километров, но скоро мы будем вместе. Вот это красота. Привет и вам, и вашей девушке. Пусть все так и случится. Оля Репина вам привет передает Виталию из Калининграда. Спасибо ему, что помогает в то время, пока все спят. Ну, кто-то же всегда из сов найдется. Вот, я персонально всем приветики передаю, кому не спится. Ну, а кто уже проснулся, вам, соответственно, доброе утро. Да, в разное время живем. Ольга Трифонова. Доброй ночи, Русское радио. Передаю привет нашему военно-историческому клубу «Амурский рубеж». Еду на ДВ «Форпост» и слушаю любимое Русское радио. Приветик большущий вам и «Форпосту», соответственно. И Наталья Васильева, это, пожалуй, по последненькой. Поздравьте, пожалуйста, моего друга Руслана. С днем его рождения, здоровья ему, счастья, ярких моментов в жизни. Он сейчас живет в Африке и очень любит Русское радио. Ну, Русское радио и в Африке, Русское радио, как известно. Приветик большущий и с днем рождения. И до следующего музыкального часа. Пока.
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые.

Конечно же, Иванушки Интернешнл в начале свежего музыкального часа на русском радио. Тополиный пух. Поэтому, конечно же, непосредственно тополиному пуху существует парочка разных мнений. Большинство, разумеется, эту пушистую радость на дух не переносят. Как говорится, никуда не уперлось, но мягко просачивается за шиворот. Иногда попадает даже в рот, если разговаривать непосредственно в пределах улицы. Ну, а иные, прям романтики совсем, предпочитают... Действительно, тополиный пух в качестве снега в пределах летней погоды. В общем, решать, разумеется, вам. Наше отношение к этому миру, конечно же, должно быть разным, потому что мы тоже не похожи друг на друга. Но одно у нас есть общее. Мы, конечно же, хотим быть счастливыми, ну и чтобы все, кто нас окружал, из хороших людей, безусловно, тоже были счастливы. Здоровья вам и счастья в первую очередь.